странно, я знаю, нервы ни к черту, я любил тебя. Ты на зло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

0: Илья Обломов.
1: 11:06 на часах, 6 июля на календаре, понедельник. Доброго утра, дорогие, здравствуйте. И вот если вы думаете, что вот опять понедельник, вот опять всю неделю работать, вы знаете, нужно чуть под другим углом взглянуть на происходящее вокруг нас. И вот на самом деле все не так уж и плохо. Самое главное — улыбнуться, самое главное — настроить правильно себя на неделю. И я больше чем уверен, что утреннее облабластное шоу это сделала. Вместе с вами ближайшие 5 часов Илья Обломов, это я. Ну и давайте сразу, чтобы поднять вам настроение, сегодня празднуется Всемирный день поцелуя, поэтому безмерно вас целую, дорогие, обнимаю и готов провести с вами начало этого понедельника. Будет насыщенно, будет разнообразно, о спорте поговорим, о новостях поговорим, о погоде поговорим и о других новостях в этом часе, в середине часа обязательно поговорим. Ну и, конечно же, плейлист понедельника мы с любовью и со всей душой для вас составляли, и надеюсь, он поможет преодолеть все трудовые трудности. Джонни, Карлос Дримс, ЛП, Мия Бойко и Джейсон Дерула прямо сейчас в эфире Первого Областного. Всем здравствуйте, и рад вас чувствовать и ощущать возле ваших приемников.
0: Радио АСТВ. Первое

0: Капли дождя. Мне кажется, каким бы ни было лето, теплым или прохладным, оно всегда поднимает настроение и всегда хочется творить. И мне кажется, что большинство каких-то больших крупных научных открытий связаны именно с летом. 6 июля сегодня, только в 2003 году, отправлено кодированное радиопослание к нескольким звездам солнечного типа под названием «Космический зов». Я уверен, что на этот космический зов обязательно кто-то, да, отзовется. Когда-нибудь это в любом случае случится, и будем ждать. Ну, а если продолжать тему лета, то давайте посмотрим, каким сложится сегодняшний летний день в плане погоды на Сахалине и Курильских островах. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 6 июля, в Ахе временами ожидается дождь, здесь до плюс 10 градусов. В Тымовском во второй половине дня дождь до 15 выше 0, в Смирных временами дождь и до плюс 11, не сильно тепло. В Углегорске преимущественно без осадков, теплее, до плюс 17, в Томари временами дождь также до 17 градусов тепла. В Чехове без осадков до плюс 20, в Невельске и Хомске возможен небольшой дождь до плюс 21. В Северокурильске и в Курильске погода сегодня ожидается без осадков, в Северо Курильске до 12, в Курильске до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ожидается погода без существенных осадков. Днем воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. За окном термометр пока показывает нам плюс 20 градусов.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама. Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Сиди со мной, седина, серебром твое покрыло голову, а дальше тишина, как Раневская играла, ты бы так же не смогла.

0: Как пришла, так и ушла. Это Рикардо в эфире Первого областного. Работа «Весна». Время Сахалинское, 11 часов 29 минут. На полных парах мчимся в этот понедельник.
1: Другие новости.
0: И, конечно же, по традиции, в середине часа другие новости в студии. Анна Гладырь, доброе утро, здравствуйте.
2: Всем привет. Ну, расскажу не очень приятную историю, конечно, но поучительную.
0: Так.
2: Какая-то свинья разрушила брак москвичей. Причем это не оскорбление, натуральная свинья.
0: А я бы еще и оскорбил, свинья какая, а.
2: Ну, в общем, да, на самом деле виновницей развода стала настоящая хрюшка, так скажем. Что же там случилось у них, об этом поговорим в выпуске. Спонсор других новостей — магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель, керам и гранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома», наш Лакоблочная, 34А, дробь 1, телефон 50 52 38.
1: Другие новости.
2: В общем, настоящую свинью одной московской паре подложили их друзья. Они на годовщину свадьбы подарили милого и необычного питомца, мини-пига.
0: Uh-huh.
2: Вот поэтому всегда, даже если ты собачку даришь, не дари, не спросясь. Это всегда должно быть согласовано. Потому что из мини-пига хавронья, так назвали свинью, быстро превратилась в 50 килограмм живого веса. И пожирала все вокруг. Мебель, плинтусы, паркет и остатки семейного спокойствия. Прожила она у них 2,5 года, возможно, она и сейчас с ней все в порядке. В общем, за это время уютная московская студия превратилась в настоящий свинарник, и женщина даже стала замечать, что ей делали, точнее, замечание на работе, что от нее пахнет хлебом.
0: Вот только хотел сказать, они же еще и жутко воняют, и от этого отмыться никак нельзя, и отстирать никак одежду нельзя. Кошмар.
2: Ну, не знаю, не пробовала.
0: И слава богу!
2: Да, не сталкивалась с такой проблемой. Ну, в общем, точка невозврата наступила, когда хавронья оккупировала даже супружескую кровать. В общем, она забиралась с ними спать. Муж оказался не против, а вот терпение супруги лопнуло. И она предложила сдать обнаглевшую питомицу в зоопарк или на ферму. Ну, достаточно гуманно, я бы что-нибудь другое предложила.
0: Да, абсолютно тут же.
2: Связанное с ужином.
0: Да.
2: Ну, в общем, она и скандалы устраивала. И как-то пыталась с этим бороться. И в конце концов поступила как настоящая женщина, как мама из Простоквашино. Выбирай, или свинья, или я. Но мужчина поступил не как папа из Простоквашино. Он выбрал свинью, представляешь?
0: Ой.
2: Хаврония победила, и теперь пара разводится.
0: Ой, какой...
2: Вот такой
0: хлеб. Плохой человек.
2: Так что не дарите свиней, не подкладывайте свиней и вообще не добавляйте никаких третьих лиц в ваши знакомые супружеские пары, иначе дело может кончиться подачей заявления на госуслугах. На этом все. Спонсор выпуска — магазин «Три гнома», наш Лакоблочная, 34А, дробь 1.
1: Другие

0: и Первого областного, 11 часов 50 минут в Южно-Сахалинске, дорогие, продолжаем этот понедельник, и для того, чтобы этот понедельник был таким, ну, не совсем, да, как привыкли все чувствовать его немножечко унылым, я предлагаю вам выиграть пригласительные билеты, и пригласительные не куда-нибудь, а на концерт Евы Польной, яркой, харизматичной певицы, автор музыки и текстов, неутомимого экспериментатора, чье творчество любят поклонники самых разных музыкальных жанров, и это факт, и мы с вами будем погружаться в атмосферу теплоты, музыки и радости. Будем петь любимые песни, делиться улыбками и наслаждаться мгновениями концертной программы Евы Польной под названием «В сторону сердца» уже 10 июля в Сити-холле в 19:00. И парочку пригласительных на этот концерт мы обязательно разыграем в эфире Первого областного. Что нужно делать? Это же логичный вопрос. Логичный ответ я вам отвечу. Нужно внимательно слушать радио АСТВ и услышать специальный звук. Я вам его сейчас продемонстрирую, чтобы вы понимали, о чем речь, он звучит вот так.
1: Каждое слово люблю, ни для кого не секрет.
2: Выиграй прямо сейчас на концерт Евы Польной билет.
0: Все, записали, да? Вот так выглядит этот звук. Как только вы его услышите где-то, не сейчас, а где-то когда-то в эфире радио АСТВ, вы быстренько набираете телефон прямого эфира 49-15-05, код города 42-42, и если вы окажетесь первыми, дозвонившимися в студию, то получаете эти самые пригласительные билеты. Поэтому желаю удачи, и с вами мы обязательно встретимся, и не забывайте, 10 июля, Сити-холл, начало в 19:00, возрастное ограничение 6+.
3: Арт-Сити 65 представляет главный концерт лета. Впервые на Сахалине. 10 июля. Сити Холл. Нереальная Ева Польна.
1: Я тебя тоже.
3: Не пропустите. Будет космос. Вместе улетим в сторону сердца.
4: Лето на АСТВ.

0: Она великолепна, она творческая, она держит марку. Леди Гага, ее работа «Блуди Мэри» в завершении этого музыкального часа. На Сахалине и Курилах 12.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас о главных событиях к этому часу нам расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Серьезное ДТП произошло на Холмском шоссе утром 6 июля. Более 2000 нарушений правил парковки выявил дорожный патруль в июне. Акция «Вода России» прошла в Стародубском. Серьезное ДТП произошло на Холмском шоссе утром 6 июля. По словам очевидцев, автомобиль снес забор и врезался в стену здания автоцентра. В результате полностью разбитой оказалась передняя часть машины, что стало причиной столкновения, если пострадавшие, пока неизвестно. Более 2000 нарушений правил парковки выявил дорожный патруль на улицах Южно-Сахалинска в июне. Лидерами по их количеству остаются улицы Курильская и Леонова. Далее следует участок улицы Пограничная от Горького до проспекта Мира. В июле в маршруты дорожного патруля планируют включить новые зоны на улицах Больничной, Пограничной, Южно-Сахалинской, Поповича и других. Как напомнили в областном Минтрансе, за нарушение правил парковки предусмотрен штраф. Если такой факт выявил сотрудник госавтоинспекции, транспортное средство будет эвакуировано на спецстоянку. Российские компании могут переходить на 4-дневную рабочую неделю, если такой график устраивает работодателя и сотрудников. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, действующее трудовое законодательство уже позволяет сторонам договариваться о разных режимах работы. Министр подчеркнул, что речь не идет о всеобщем переходе на 4-дневку. Это возможно только по договоренности и должно быть оформлено по правилам трудового законодательства. На пляже села Стародубская прошла всероссийская экологическая акция «Вода России». В уборке мусора с морского побережья приняли участие сотрудники администрации Долинского района, трудовые коллективы и неравнодушные жители. Многие пришли на субботник с семьями. Участники собрали не один мешок мусора, отходы с побережья вывезли при помощи крупногабаритной техники. Ученые назвали самого быстрого паука в мире. Им оказался австралийский паук-охотник. Представители этого вида способны развивать скорость до 3,5 метра в секунду. Весят они при этом всего 3 грамма. Для замеров скорости передвижения исследователи задействовали специальные беговые дорожки из бумаги с координатной сеткой. Чтобы заставить пауков двигаться, использовали мягкие кисточки. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Инсульт – это острое нарушение кровообращения в головном мозге. Если не оказать помощь вовремя, недуг может привести к необратимым последствиям. Основные признаки инсульта – головная боль, ухудшение зрения, слабость, непонимание обращенной речи, частичный или полный паралич конечностей. Профилактика инсульта является здоровый образ жизни, сбалансированное питание, регулярный сон, физическая активность, отказ от вредных привычек. Берегите здоровье.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Всем доброго дня, дорогие, здравствуйте. Время на часах 12.07 и понедельник, 6 июля на календаре. Это я вас ориентирую, чтобы мы не заблудились в датах, не заблудились в днях недели. Ну и на самом деле поводов для грусти у нас с вами нет, как мы с коллегами обсуждали, да и для радости, собственно, нет. Нет, давайте искать везде какие-то положительные вещи, что-то такое, что заставляет нас улыбнуться, что-то такое, что заставляет нас быть чуточку бодрее, чуточку добрее, и в конце концов через 50 минут начнется обеденный перерыв, чем не повод для радости. В обеденный перерыв обязательно нужно прогуляться, сходить до ближайшей кафешечки или кофейни, взять стаканчик кофе или чая, что вам больше нравится, и прогуляться по улочкам. Согласитесь, вот когда меняешь вектор своих действий, да, в трудовой понедельник там или вторник, неважно когда, вот работал, раз пауза, быстренько сменил вектор деятельности, ну и как-то проще потом становится. Уверен, что этот понедельник пролетит быстро под плейлист радио АСТВ. Что у нас из музыкальных планов? У нас Мохито, Елена Темникова, О'Нил, Go Arthur и Minnelli прямо сейчас. Подпеваем все вместе, и с понедельником вас, дорогие.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Он будет с ней, а я буду с вами, дорогие. Это Мохито и его работа «Руки прочь» в эфире Первого областного. Если вы вдруг устали от своих смартфонов, устали от этого бесконечного тапанья по экрану, то компания Clix представила свой смартфон с физической клавиатурой для тех, кто устал от сенсорных. Новый Clix коммуникатор получил 4-дюймовый AMOLED-дисплей, Android 16 с минималистичным интерфейсом, ничего не отвлекает. 256 гигабайтов памяти, поддержка 5G, NFC, разъем для наушников, внимание, и отдельный переключатель, что очень важно, для отключения камеры и микрофона. Продажи стартуют в конце 26 года, ну и заявленная цена не такая уж и низкая, от $400 по предзаказу. Поэтому те, кто устал от настоящих смартфонов, от всех этих технологий, как говорится, добро пожаловать в минимал. Мы с вами движемся дальше, и прямо сейчас расскажу о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня 6 июля в Ахе временами дождь, и здесь до плюс 10 градусов. В Тымовском во второй половине дня также дождь, до 15 градусов тепла. В Смирных до плюс 11, и временами ожидается дождь. В Углегорске преимущественно без осадков, до 17 выше нулевой отметки. В Томари временами дождь, до плюс 17. Также в Чехове без осадков воздух прогреется до 20 градусов тепла. В Невельске и Хомске возможен небольшой дождь, до плюс 21. В Северокурильске и в Курильске погода сегодня ожидается без осадков. В Северокурильске у нас до 12 тепла, в Курильске до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня, 6 июля, погода ожидается без существенных осадков. Воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. За окном термометр сейчас показывает плюс 21 градус.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Настала пора действовать. С магазинами 100 дел. Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. 100 дел. Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
4: Модульные кухни любых размеров в наличии, а также рассрочка без процентов, бесплатная доставка и подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
6: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Два раза не повторяю, не повторяю. Years and Years и их работа King в эфире Первого областного. 12:30. Время на часах студийных. И поэтому...
1: Другие новости.
0: Другие новости. В студии Анна Гладарь с какими-то новостями к нам пришла. Чем будем радовать?
2: Ну, а чем можно порадовать в предобеденное время? Конечно же, разговорами об обеде.
0: О, это хорошо, это вкусно.
2: Тем более РИА Новости и аналитики сервиса Superjob решили выяснить, чем питаются и где питаются, точнее, сотрудники и удаленщики. Ну и выяснили они, что чуть больше половины россиян приносят обед на работу из дома. Молодцы! Так. А большинство остальных питаются в офисной столовой, если такая имеется, или в городских кафе, но там поменьше, всего 13%. В общем, с такими аппетитными подробностями поговорим в выпуске других новостей. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август», эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: В прошлом году такое исследование тоже проводили, и выяснилось, что за год обеденные привычки россиян, работающих на территории работодателя, не изменились. По-прежнему 52% приносят еду с собой из дома, причем женщины делают это чаще мужчин. Это потому, что мы не забываем контейнер на работе. В столовых обычно питаются 19%, в прилегающих кафе 13%, но этим вариантом активнее пользуются мужчины. Обедают дома в перерыв 7%, ну это потому что рядом живут, и доставку в офис заказывают, как оказывается, очень мало, всего 2%.
0: Да. Странно.
2: Среди удаленных сотрудников, где же они едят?
0: Действительно.
2: Но всего 74% обедают дома.
0: Где остальные?
2: 9% уходят в кафе, а 3% доставку заказывают. То есть остальные тоже готовят сами, представляешь? Оценки здорового питания в обеденный перерыв различаются в зависимости от формата занятости. Среди работающих на территории работодателя в той или иной степени уверены, что питаются в рабочее время правильно. Ну, только с дома еду берут, конечно.
0: Да, конечно.
2: Среди удаленных там 64% уверены, что правильно питаются. Ну, не знаю, банка кукурузы за один присест, по-моему...
0: Легко.
2: Но это неправильно.
0: Ну и ладно.
2: Но в целом сервисами доставки готовой еды на работу время от времени пользуется каждый 10-й экономически активный россиянин. Доставка чаще востребована у женщин и у молодежи, а вот в структуре заказов доминируют традиционные блюда. Это суп или второе, 59% заказывают, и 31% еще заказывает салатик. По 10% заказывают пиццу, суши, роллы и другие какие-то азиатские блюда, бургеры. Ну и средний чек на человека составляет 810 рублей.
0: Да не составляет он на доставке 810 рублей. Дорого это все с доставкой.
2: Но это среднее, что тебе говорю. Кто-то заказал картошку пюре без никто, а кто-то, знаешь, сет на четверых.
0: В любом случае...
2: В среднем 810.
0: В любом случае, кушать обязательно нужно. У меня аппетит проснулся.
2: Мне кажется, если ты берешь из дома, тебе эта еда немножко кажется бесплатная. Ты же за нее не платил, ты же ее взял из дома.
0: Да.
2: А сколько ты потратил на продукты, не считается.
0: Давайте не будем о еде.
2: Нет, давай будем. Обед же скоро.
0: Через полчаса, хорошо.
2: На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.
1: Другие новости.

0: Мечтать нужно обязательно. Teddy Swims, Bad Dreams в эфире Первого областного. 12.39, время Сахалинское. И мы сейчас осуществим чью-то мечту, потому что сигнал, призыв о том, что нужно звонить и выигрывать билеты на концерт волшебной Евы Польны, уже прозвучал. И будем знакомиться с тем, кто был быстрее всех, кто был проворнее всех. У нас в гостях Марина. Доброго дня, Мариночка, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как настроение, как дела у вас?
1: Отлично.
0: Как понедельник?
1: Рабочий?
0: На работе?
1: Да.
0: Тяжелый понедельник?
1: Ну, как оказалось, уже мысль о выигранных билетах согревает, поэтому не такой он уж и сложный.
0: Ну, тогда давайте мы вас будем прямо сейчас поздравлять. Два пригласительных на концерт Евы Польны. Знакомы с творчеством-то Евы нашей Польны?
1: Да, конечно.
0: Песни знаете?
1: Да.
0: Время на разучивание вам не нужно, я так понимаю.
1: Да, будем подпевать.
0: Хорошо. Кого возьмете с собой на концертик?
1: Маму, наверное.
0: Маму? Да, правильно я услышал?
1: Да, да, да.
0: Отлично. Ну что, Марин, я вас поздравляю. Встречаемся с вами 10 июля в Сити Холле. Начало в 19.00, возрастное ограничение 6+. Еще раз наше поздравление. Вот видите, понедельник стал уже не таким уж и тяжелым, и не таким уж и хмурым. Ну что, Ева Польна.

0: Концерт 10 июля в Сити Холле, начало в 19:00, возрастное ограничение 6+. Увидимся с вами, дорогие, там.
1: Арт Сити 65 представляет главный концерт лета. Впервые на Сахалине. 10 июля. Сити Холл. Нереальная Ева Польна.
2: Я тебя тоже.
1: Не пропустите. Будет космос. Вместе улетим в сторону сердца.
0: Ну а мы прямо сейчас поговорим с вами о погоде. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 6 июля в Александровске-Сахалинском во второй половине дня ожидается дождь и температура до 15 градусов тепла. В Ногликах прохладнее, до плюс 8, и также пройдет дождь. В Поронайске временами дождь до плюс 12, в Красногорске тот же самый дождь временами и до 17 градусов тепла. В Макарове до плюс 9, достаточно прохладно, временами дождь. В Долинске без существенных осадков до плюс 6. 16, в Охотском без осадков и также до 16 градусов тепла. В Корсакове и Аниве без осадков, в Корсакове до 18, в Аниве до 23 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске сегодня погода без осадков до плюс 15 здесь, и в Южно-Сахалинске в течение дня без существенных осадков ожидается погода. Температура поднимется до 20-22 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Термометр за окном показывает 21 градус.
1: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
8: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.
9: Сахалин – место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
12: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
1: Легенда на радио АСТВ.
13: Реклама спонсора.
14: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
15: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
14: Тогда нам надо в «Школьник».
16: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Балалайка – не просто инструмент, а настоящий символ России. Треугольный корпус, три струны и звонкий задорный звук – вот она, наша балалайка! Когда музыкант быстро перебирает струны или виртуозно брякает по ним, получается такая веселая живая мелодия, что ноги сами просятся в пляс. Балалайки уже несколько веков, еще в старину скоморохи развлекали народ ее задорными переливами. Но потом про балалайку чуть было не забыли. Но в конце 19 века музыкант Василий Андреев возродил ее, усовершенствовал и создал первый оркестр русских народных инструментов. С тех пор балалайка снова звучит на всю страну. Вот, казалось бы, всего три струны, но умелый музыкант вытягивает из нее столько разных звуков. И веселых, и грустных, и быстрых, и плавных. Она может и задорно-плясовую сыграть, и трогательную лирическую мелодию. Ну а сегодня балалайку можно услышать не только на фольклорных концертах. Ее иногда включают и в современные аранжировки. А вот дети и взрослые с удовольствием учатся на ней играть. Так что услышал балалайку? Прислушайся. Этот звонкий, родной звук сразу поднимает настроение.
1: Звуки музыки.
3: Радио АСТВ. Первое.

0: Основа эта солидная. Мы с вами движемся только вперед. Наступает самое прекрасное время. Время обеда. И на Сахалине и Курилах 13.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И традиционно начинаем этот час с выпуска новостей обо всех событиях на Сахалине и Курилах в студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Ребенка и семерых взрослых спасли из задымленного подъезда хомские пожарные. Алкоголь не будут продавать в Сахалинской области 8 июля. В областном центре стартовал второй этап благоустройства экотропы вдоль реки Красносельской. Ребенка и семерых взрослых спасли из задымленного подъезда хомские пожарные. ЧП в пятиэтажном доме по улице Матросова произошло в портовом городе в ночь на 6 июля. Прибывший к месту пожарный расчет обнаружил сильное задымление всего подъезда. Из окна нежилой квартиры вырывались языки пламени. Огнеборцы эвакуировали 8 человек. На тушение пожара понадобилось менее часа. Алкоголь не будут продавать в Сахалинской области в День семьи, любви и верности. Ограничения 8 июля ведут во всех районах. Нарушителям грозят крупные денежные штрафы. При этом действие запрета не распространится на розничную продажу спиртного при оказании услуг общественного питания. В областном центре стартовал второй этап благоустройства экотропы вдоль реки Красносельской. Пешеходная дорожка протяженностью более 600 метров соединит Луговой и Новоалександровск. Завершение основных земляных работ запланировано на конец августа. Первый этап работ в сторону Новоалександровска от улицы 2 Северной был реализован в 2021. Решение о продлении маршрута было принято по многочисленным просьбам местных жителей. В ближайшее время на экотропе установят скамейки и качели, также здесь разместят 32 светодиодных светильника. В музейно-мемориальном комплексе «Победа» состоялся реставрационный совет, на котором подвели итоги проделанной работы и наметили планы на будущее. Так, все необходимые процедуры очистки от коррозии ржавчины прошли уже 9 предметов. Среди экспонатов – медали ветеранов Великой Отечественной войны из цветного металла за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, за победу над Японией и другие. Для реставрации на третий квартал года отобрано еще 5 предметов. Редкий эпизод попал в объектив фотоловушки в охранной зоне уссурийского заповедника. Еж и лисица одновременно почти бок о бок ели найденную пищу. Между животными оставался примерно метр. Несмотря на близость ни еж, ни лиса, они пытались взаимодействовать, оба были заняты едой. После трапезы они ушли в разные стороны. Для этой пары видов подобное поведение попало на камеру впервые. В нацпарке пояснили, что лисицы способны охотиться на ежей, однако предпочтут более питательную пищу при ее наличии. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: В подъезде твоего дома появляются грязные шприцы? Ты знаешь, где продают отраву для молодых? Ты видишь, как распространяют зелье? Спаси жизнь. Сообщи, где торгуют смертью. Не будь равнодушным.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Ну что, дорогие, время 13.07, это первое областное, и понедельник, обеденный перерыв наконец-таки наступил, настало время расслабиться, прогуляться, подышать воздухом, выпить чашечку кофе, ну и насладиться вот этим часом ничего не делания. Я надеюсь, что вы сейчас немножечко перезагрузитесь, вам станет чуть полегче, чуть попроще, ну и, конечно же, не забывайте о том, что у нас впереди еще вторая половина рабочего дня. Я больше чем уверен, что работать станет легче, когда переключаешь, да, свое внимание на какие-то другие вещи, дальше продолжать намного проще. Совершенно точно знаю, что этот час проведем музыкально. С любовью подобрали для вас плейлист, поэтому делаем чуть громче и наслаждаемся звуками музыки. Сабрина Карпентер откроет наш музыкальный калейдоскоп. Кальвадос, Люсь Чеботина, проект КДДК, а также Иньян. Это уже все очень скоро. Я вам желаю приятного аппетита. Ну и, конечно же, отдыхаем вместе с Первым областным.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Это группа «Иньян» и их работа «Оуе» в эфире Первого областного. Вот эту работу обязательно послушайте в исполнении Константина Меладзе. Совсем по-другому она звучит, с другим посылом, хотя и музыка, и текст все те же самые. Движемся с вами вперед, 13 часов 20 минут в Южно-Сахалинске, и мне кажется, самое время прямо сейчас поговорить о погоде. И это будет прогноз от синоптиков на завтрашний день. Посмотрим, что погода нам готовит. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июля, в Ахее и Тымовском погода ожидается без осадков до плюс 13 градусов. В Смирных, Углегорске и Тамари также без осадков. В Смирных до 14, в Углегорске до 15, выше 0, в Тамари до плюс 17 градусов. В Чехове и Хомске погода также без осадков, и здесь до 18, выше нулевой отметки. В Невельске временами ожидается небольшой дождь и до плюс 17 градусов. В Северо-Курильске без осадков до 12, выше 0, в Курильске временами ожидается небольшой дождь и до 15 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождливая погода. Температура в темное время суток составит от 13 до 15 градусов тепла. Завтра днем 7 июля в областном центре ожидается небольшой дождь и температура в течение дня от 18 до 20 градусов тепла. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
6: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
7: Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Если вы увидели быстрый отлив или прилив, немедленно покиньте берег. Поднимитесь на возвышенность, избегая распадков и русел рек. Не покидайте укрытие до отбоя тревоги. Окажите помощь пожилым людям и детям.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
10: Аккумулятор на легковое авто?
11: База техника!
10: А аккумулятор на грузовое авто?
11: База техника!
10: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
11: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Ты же...

Джанага и Кучер. Работа «Слезы» в эфире Первого областного. Я совершенно точно знаю, что слезы по щекам сейчас катятся у самого здорового человека в мире. Это биохакер Брайан Джонсон, который известен своим стремлением к бессмертию. И, к сожалению, конечно же, он оказался болен. Ну, вот для понимания абсурдной ситуации, миллионер, а он является миллионером, тратит по 2 миллиона долларов в год на сохранение здоровья и молодости. И он даже прибегал к переливанию крови своего сына себе. Но все уловки и исследования оказались бессильны. Он болен гастритом, аутоиммунным гастритом. Поэтому все, что делал, как говорится, тщетно. Нужно кушать правильную и здоровую пищу. Кстати говоря, приятного аппетита всем друзьям. Я понимаю, что сейчас обеденный перерыв в самом разгаре. И это значит только одно. Насладимся приятным временем. Чашечка чая или кофе, завершающая этот обед, будет самым правильным решением. Ну и если есть возможность, обязательно выйдите на улицу, там хорошо. Подышите воздухом, прогуляйтесь, потратьте это время с умом. Ну и вместе с Первым областным продолжаем слушать плейлист понедельника. У нас на ближайшей музыкальной Адель, Инфинити и Леонид Агутин. Поэтому держимся вместе и продолжаем этот день.

Основа 13:40, время Сахалинское. Ребята, у меня для вас статистика есть. Россияне заняли второе место. А знаете в чем? В рейтинге нытья. Его составляет специальный сайт. Там пользователи со всего мира могут рассказать о своих проблемах и вместе поныть на что угодно. От работы и погоды до шумных соседей. Другие пользователи голосуют за эти самые жизненные жалобы, а заодно и формируют рейтинг стран по количеству недовольных. По итогам рейтинга Россия сейчас на втором месте. Давайте не будем вот этим заниматься. Нытье это не наше. Мы держимся, стоим на своем. Ну, а вот будем ли мы жаловаться на нашу сахалинскую погоду завтра? Об этом, конечно же, узнаем. Прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум Greenworks», «Works Cress» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005.

0: Сайт rp5.ru. Завтра, 7 июля, в Александровске, Сахалинском и Красногорске погода ожидается без осадков, до 17 градусов тепла. В Ногликах до плюс 9, также без осадков. В Поронайске тоже осадков не ожидается, здесь до плюс 12. В Макарове дождя не будет и до плюс 11 градусов. В Долинске, Корсакове, Аниве, Малокурильском, Курильске, а также в Охотском временами ожидается небольшой дождь. В Долинске, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильском до плюс 15 градусов. В Охотском на градус потеплее, здесь до 16 тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождь при температуре от 13 до 15 градусов тепла. Завтра днем, 7 июля, в областном центре небольшой дождь все же ожидается. Температура в течение дня от 18 до 20 выше нулевой отметки. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама. Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичная». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
2: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
3: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: 399-111. Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: областного, 13.49, время Сахалинское. Дальше идет рубрика «И смешно, и грустно». Да-да, именно так. На вопрос теперь, сколько у вас лошадиных сил, будет принято отвечать 8-9. Россияне начали массово скупать лошадей из-за дефицита топлива в селах. За последний месяц у многих продавцов купили или забронировали по 7-8 лошадей, хотя раньше одна лошадка могла ждать хозяина по 2-3 месяца. Спрос, конечно же, взлетел из-за того, что содержать животное стало намного дешевле, чем постоянно заправлять машину. А ведь и не только дело, да, в заправке, а еще же надо машину обслужить, масло, фильтры поменять. Что еще? Страховку заплати, это транспортный налог заплати. Так вот, лошади, говорят, намного дешевле. И я думаю, что в автошколах теперь появится такое направление, как водитель гужевого транспорта. Ну, как говорится, возвращаемся к истокам, дорогие, и адаптируемся ко всем обстоятельствам, которые нас с вами поджидают. А нас с вами поджидает продолжение трудового дня. Но этот час мы заканчиваем вместе с Трита, Fat Cat Cinema и Тейлор Свифт до конца этого музыкального часа. Всем огромный привет и продолжаем этот понедельник.
1: Лето на АСТВ.

0: Амура и ее минимум в эфире Первого областного. Жить надо на максимум, по крайней мере, в эмоциях, и это абсолютно точно. Мы с вами на максимальной скорости мчимся дальше и не собираемся останавливаться. Ждем окончания этого понедельника. А пока на Сахалине 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас обо всех актуальных событиях к этому часу расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Губернатор встретится с жителями Ахинского района. Беспилотник впервые выполнил перелет между Сахалином и Кунаширом. Кубок Сахалинской области по гонкам с препятствиями пройдет 25 июля. Губернатор Валерий Лимаренко встретится с жителями Ахинского района. Глава региона посетит муниципалитет во вторник, 8 июля. Встреча с населением начнется в 14.30 в здании районного дворца культуры по адресу Советская, 30. За час до этого здесь же прием граждан проведут руководители региональных органов исполнительной власти, сотрудники местной администрации, а также военный комиссар Сахалинской области, руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Беспилотник впервые выполнил перелет между Сахалином и Кунаширом. На пути аэродром Менделеева-Дронопорт Пушистый он преодолел 420 километров. Историческое событие стало возможно благодаря альянсу ведущего производителя беспилотников России компании «Зала» и беспилотного крыла авиакомпании «Аврора» «Аврора-Бас». Все 5 часов пути дрон поддерживал устойчивую связь с диспетчерами. Это обеспечило непрерывный контроль выполнения полета. Значимое событие в сфере беспилотной авиации совершилось при поддержке регионального правительства и по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Напомню, в прошлом году беспилотник «Аврора БАС» также первым в России совершил перелет между Охой и Николаевском на Амуре. Эта дистанция была в 4 раза меньше, часть полета проходила автономно. Крупногабаритная дорожная техника работает на лесной дороге в сторону мысов Птичий и Великан. Об этом напоминают в администрации Корсаковского района. Мероприятие со стороны Охотского от рыболовецкого стана продлятся до 15 июля. Проезд здесь будет затруднен. Водители просят быть внимательными при движении в указанном районе и соблюдать скоростной режим. Кубок Сахалинской области по гонкам с препятствиями на дистанции 3000 метров и гонка группа на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» состоятся в областном центре 25 июля. Состязания пройдут в индивидуальном и командном форматах. Они включат интервальный бег с преодолением препятствий на скорость, выносливость, ловкость, координацию и силу. Победителями станут участники, выполнившие все задания за лучшее время. Регистрация на состязание открыта на сайте мероприятия. Самые длинные слова в русском языке насчитывают от 29 до 55 букв, сообщили в Институте русистики. Особый интерес у лингвистов вызывают химические термины. В этой сфере слова нередко оказываются одними из самых длинных, поскольку их названия должны точно описывать строение веществ. Так, в числе известных примеров термин из 50 букв – гидрозинокарбонилметилбромфенилдегидробензодиазепин. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 21 градус. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.
3: Странно, когда ты сходишь с ума. У меня появляется чувство вины.

0: Илья Обломов.
1: 14.06, время Сахалинское. Доброго дня, дорогие. Здравствуйте. Знаете, о чем подумал? Вот как мы себя настраиваем на какое-то событие, будь то праздник какой-то, либо же трудовая неделя, либо понедельник, вот так он и пройдет. И, наверное, вся беда состоит в том, что мы привыкли не любить понедельник, потому что это же новая неделя, это же сложный день после выходных. Надо нам менять как-то свой менталитет и отношение к первому трудовому дню на недели и настраивать себя на более легкое прохождение этого этапа. В любом случае, мы половиночку уже перешагнули, у нас с вами осталась вторая половина рабочего дня. Все такие, наверное, сложные задачи уже позади, хочется в это верить. И сейчас дальше все пойдет полегче. Радио СТВ поможет вам в преодолении этого этапа нашей с вами жизни. Мирави, Никелбэк из музыкальных планов. Ну и готовим наши спортивные новости, программ на старте с Владимиром Литвиновым уже совсем скоро. Поэтому ушки, как говорится, на макушке, и отправляемся далее покорять этот первый рабочий день на неделе.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Одна из самых известных вещиц команды Nickelback «When We Stand Together» в эфире Первого областного. 14.13 время Сахалинское. И как у меня ребенок любит говорить, ему когда говоришь «На старт, внимание, марш», он либо прыгает откуда-нибудь, либо бежит. «На старт, внимание, марш».
1: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
0: Владимир Литвинов в студии радио АСТВ. Добрый день.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет. Салют, Илья. Прыгаем дальше. Слушайте в этом выпуске. Дальше без сборной Бразилии и мексиканцев. Норвежцы и англичане вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Российские теннисисты завершили выступление на Уимблдоне. «Зенит» не смог обыграть аргентинский клуб в товарищеском матче.
1: На старте.
2: Итак, сборная Норвегии обыграла команду Бразилии со счетом 2-1 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. На 14-й минуте бразильцы получили право на пенальти, но удар Бруно Гимарайша отразил блестяще отыгравший весь матч голкипер скандинава Эрьян Нюланд. А во втором тайме у норвежцев дубль оформил главный голеадор Эрлинг Холланд, который отличился на 79-й и 90-й минутах. У кудесников мяча уже на 10-й добавленной минуте счет с 11-метрового размочил Неймар. А на счету Холланда теперь 7 забитых мячей. В гонке снайперов он догнал лидеров Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Бразильцы в итоге турнир покидают, а футболисты Норвегии впервые вышли в четвертьфинал, где сыграют с англичанами, которые в Мехико в огненном матче переиграли в сборную Мексики. В концовке первого тайма соперники забили 3 мяча. Сначала у сборной Англии дубль сделал Джуд Беллингем, у мексиканцев разницу тут же сократил Хулиан Киньонес. На 54-й минуте у родоначальника футбола был удален защитник Джарал Куанса, а через 6 минут Гарри Кейн забил с пенальти. Еще спустя 9 минут у хозяев разницу с 11-метрового сократил Рауль Хименес. Тем временем на мировом первенстве разгорелся скандал, связанный с решением FIFA приостановить дисквалификацию форварда сборной США Флорина Балогуна за удаление в матче 1/16 финала, в котором американцы обыграли команду Боснии и Герцеговины 2-0. Лучший бомбардир команды США Балогун наступил на голеностоп боснийца Тарика Мухаримовича, получив красную карточку. Он был удален и, согласно регламенту, должен был пропустить матч 1/8 финала с командой Бельгии. Однако накануне FIFA приняла невероятное решение на год, приостановив дисквалификацию американского нападающего, который в итоге сможет сыграть против бельгийцев 7 июля. Примечательно, что после этого президент США Дональд Трамп лично поблагодарил главу FIFA. Бельгийская футбольная ассоциация в данный момент изучает юридические возможности для обжалования решения FIFA о приостановке дисквалификации нападающего сборной США. Все 13 российских теннисистов завершили борьбу в одиночных разрядах Уимблдонского турнира. За Россию выступали 4 мужчины и 9 женщин. Последним из наших из борьбы выбыл 132-я ракетка мира Роман Сафиулин, который накануне в четвертом круге уступил 8-му номеру мирового рейтинга сербу Новаку Джоковичу со счетом 6-7, 3-6, 6-3, 2-6. Поединок продолжался 3 часа и 20 минут. Соревнования на травяных кортах Лондона завершатся 12 июля. Футбольный клуб «Зенит» на стадионе «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге сыграл в ничью 1-1 с аргентинским клубом «Гимнасия» в товарищеском матче. На 20-й минуте у хозяев забил Александр Соболев. Спустя 19 минут гости ответили голом Агустина Аусменди. В ближайшее время «Сине-бело-голубые» проведут еще 2 товарищеские встречи в Санкт-Петербурге. 8 июля команда сыграет с узбекистанским «Нефчи», а 12 июля с белградской «Цервеной звездой». Сезон для «Зенита» начнется 18 июля, когда в Нижнем Новгороде клуб из северной столицы сыграет с московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
1: На старте на радио АСТВ.
3: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Понятно, это вообще не заканчивается последние минут 40 просто. Похоже же смех на та-та-та-та-та-та-та-та. Смотрите, послушайте. А поймали тоже? Представляете?
2: Это писячий будильник по утрам.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Реклама спонсора. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Бесспорный хит 2013 года. Джон Ньюман и Love Me Again в эфире Первого областного. На дворе 2026, 6 июля. И нам самое время узнать о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 7 июля в Ахейтымовском ожидается погода без осадков. Здесь до 13 градусов тепла. В Смирных, Углегорске, Тамаре, Чехове также без осадков. В Смирных до 14, в Углегорске до 15 выше 0. В Тамаре до плюс 17. В Чехове и Хомске без осадков до 18 выше нулевой отметки. В Невельске временами ожидается небольшой дождь и до плюс 17 градусов. В Северокурильске без осадков до 12 выше нулевой отметки. В Курильске временами небольшой дождь и до плюс 15 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождь при температуре от 13 до 15 градусов тепла. Завтра днем, 7 июля, в областном центре небольшой дождь ожидается. Воздух прогреется до 18-20 градусов тепла. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
5: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
6: Паранайский молокозавод.
7: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
8: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
9: Социальная газификация от компании «ПроГАЗ-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «ПроГАЗ-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
12: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
13: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Двигай летом на АСТБ.
3: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту «Дом, работа, магазин». Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
2: Лето для активных.
3: Всего один вечер и десятки подозреваемых, но кто здесь действительно мафия? 9 июля клуб «Пати в квадрате» приглашает на легендарную игру «Мафия». Вас ждут жаркие обсуждения, неожиданные повороты, поиск союзников, хитрые попытки блефовать и запутать вас и настоящая битва логики. Каждая партия развивается по своему сценарию, поэтому интересно будет и новичкам, и опытным игрокам. ТЦ «Рояль», 3 этаж, 9 июля. Подробности на афише 65.ru.
2: Двигай летом! Лето само себя не проведет!
3: Лучшие семейные воспоминания рождаются там, где все играют вместе. 8 июля исторический парк «Россия. Моя история» приглашает на семейный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Для гостей подготовили сразу несколько тематических площадок с веселыми играми, конкурсами и командными испытаниями. В программе спортивные эстафеты и другие активности, которые помогут интересно провести время всей семьей. 8 июля, начало в 12:00, исторический парк «Россия. Моя история». Справки по телефону 49-57-28.
2: Двигай летом, не сиди дома.
3: Когда родители доверяют воспитание ребенка искусственному интеллекту, приключения только начинаются. В семейной комедии «Робо-няня» школьница Злата мечтает попасть на долгожданный бал и ради этого остается дома одна. Правда, вместо свободы она получает самого необычного надзирателя – экспериментального робота с искусственным интеллектом. Он строго следит за режимом, запрещает сладости и контролирует буквально каждый ее шаг. Но Злата не собирается мириться с такими правилами. Вместе с другом Никитой она придумывает хитрый план, чтобы обмануть робо-няню. Вот только все вскоре идет не по сценарию. Семейную комедию «Робо-няня» смотрите в кинотеатре «Кристи Синема». Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
2: «Двигай летом» на

0: 15.07, время точное сахалинское. Давайте сверим свои часы, потому что близится конец трудового дня. Он где-то на горизонте, пока его ждем и продолжаем работать. Я уверен, что настроение бодрое, боевое. Если честно, я пообедал и в сон клонит. Надеюсь, что у вас не так, но боремся в любом случае со всеми проявлениями сна и бодрим организм, как только можем. Давайте сделаем следующее. Я вам сейчас поставлю плейлист понедельника. Собирали его с особой любовью, специально для вас. Ну и на 20 и 40 минуте часа расскажу о погоде на завтрашний день. Вспомним, надо ли надевать худи, взять ли с собой зонтик в дорогу на работу. Ну и, конечно же, в середине часа узнаем о других новостях. Там будет что-то интересное. Что касается планов музыкальных, Юлиана Караулова, Алок, Элтон Джон, Виктория Дайнека и прямо сейчас Рэй, Натали Донт в ваших динамиках. Всем желаю доброго дня и легкого понедельника.
1: Радио АСТВ. Первое областное. Singing songs in the shower.

0: Ассоциация АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Оставаться при любых обстоятельствах нужно всегда самим собой. Юлиана Караулова и «Ты не такой» в эфире Первого областного. 15.21, время сахалинское. И самое время рассказать о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июля, в Ахе, Тымовском, Смирных, Углегорске, Тамарии и Чехове погода без осадков. В Ахе и Тымовском до 13 градусов тепла, в Смирных до 14, в Углегорске до 15, выше 0, в Тамари до 17 градусов тепла. В Чехове и Хомске погода без осадков до плюс 18, в Невельске временами небольшой дождь до 17, выше нулевой отметки. В Северо-Курильске без осадков до плюс 12, в Курильске временами ожидается небольшой дождь и до плюс 15 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождливая погода при температуре от 13 до 15 градусов тепла. Завтра днем в областном центре ожидается небольшой дождь и воздух прогреется от 18 до 20 градусов тепла. Ветер будет дуть южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама. Внукам сказку расскажу про молочную страну. Там и ряженка-наряженка, там и варенец-удалец, и кефир здоровье-командир. Внуки сказку слушают и на здоровье кушают.
4: Паромайский молокозавод.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: в эфире Первого областного. А еще, помимо объятий, можно сегодня целоваться. Всемирный день поцелуя сегодня празднуется во всем мире. А у нас другие новости впереди.
1: Другие новости.
0: Не будем обниматься. Анна Гладарь. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А что это?
0: А надо?
2: Давай после выпуска. А пока поговорим о тревожной повесточке, потому что, как известно, любой инфоповод рождает мошеннические схемы. Сейчас, как мы знаем, у нас жаркая пора у абитуриентов, поэтому мошенники пользуются растерянностью, пользуются каким-то, может быть, сниженным вниманием, потому что на стрессе люди находятся. В общем, будем вас в выпуске других новостей предостерегать. Спонсор выпуска – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома», на Штокоблочная, 34А/1, телефон 50-52-38.
1: Другие новости.
2: На таком первом этапе приемной кампании аферисты часто создают точные копии сайтов приемных комиссий вузов, фальшивые группы в соцсетях и каналы в мессенджерах. Там абитуриентам обещают якобы гарантированное поступление на дефицитные целевые места или выделение несуществующих квот за организационный взнос, как они это называют. Но и после выхода официальных приказов о зачислении тактика уже меняется. Гражданам, которые конкурс не прошли, рассылают сообщения с предложениями купить внезапно освободившееся бюджетное место в рамках такого секретного добора. И после получения денег мошенники, естественно, аккаунты удаляют. В зону риска при этом попадают не только выпускники школ, но и их родители. Схема актуальна для июля, поскольку именно в этом месяце разгар и завершение основной кампании по приему документов в высшие и среднеспециальные учебные заведения. Поэтому эксперты напоминают, что никаких платных ускорений проверок документов или покупки мест на бюджете через посредников не существует. А поступление на целевые, бюджетные или коммерческие места регулируется исключительно официальными регламентами вуза и отражается в конкурсных списках на верифицированном сайте, поэтому тщательно проверяйте адресную строку сайта учебного заведения, и даже малейшие отличия от настоящего домена выдают подделку. На этом все. Спонсор других новостей – магазин «Три гнома», на Штокоблочная, 34А/1.
1: Другие

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Бервуф и работа «Феникс» в эфире Первого областного, 15.40, время Сахалинское. В Якутии, дорогие, проходят самые безумные гонки. Водители на старых «Жигулях» буквально выбивают друг друга с трассы. Там нет никакой аккуратной борьбы. Участники специально таранят соперников, отправляют машины в занос и делают все, чтобы первыми добраться до финиша. И чем зрелищнее контакт, тем лучше для зрителей. И оказывается, «Флаут» все это время был документалкой. Советую найти эти ролики в интернете, посмотреть. Очень крутое дело. И мне кажется, здесь отрываешься на полную катушку. Будем ли мы отрываться завтра в плане погоды, узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркскресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июля, в Александровске, Сахалинском, Ногликах, Поронайске, Красногорске и Макарове погода ожидается без осадков. В Александровске, Сахалинском и Красногорске до 17 градусов тепла, в Ногликах прохладнее, здесь всего лишь до плюс 9, в Поронайске до плюс 12, в Макарове до плюс 11 градусов. В Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске временами небольшой дождь, везде температура до плюс 15 градусов, в Охотском чуть потеплее, плюс 16. В Южно-Сахалинске сегодня ночью ожидается дождливая погода при температуре от 13 до 15 выше 0. Завтра днем 7 июля в областном центре ожидается небольшой дождь и температура в течение дня от 18 до 20 градусов тепла. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама. Что скрывается за ягодами?

0: Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
1: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8 914 755 5685.
2: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Приглашаем жителей и гостей островного региона на праздник русского чая в Углегорске. В программе конкурс-дегустация углегорского чая, чемпионат по выпеканию блинов, Иван-чай из жаровых самоваров-гигантов, мастер-классы, тематические площадки, ярмарка, театрализованное представление с народными играми и забавами, силовое шоу русских богатырей, музыкальные гости праздника, Сахалинский народный ансамбль казачьей песни «Воля», шоу-проект «Магнитофон», музыкальная группа Dreambox, город Южно-Сахалинск. Ждем вас на празднике русского чая в Углегорске. 11 июля. Стадион «Центральный». Начало в 12 часов.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
5: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
6: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
5: Тогда нам надо в «Школьник».
7: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

Основа 15.50, время Сахалинская. Ну и говорили сегодня о том, что в России нашли 5 самых длинных слов. И по данным Института русистики, это слова, состоящие из 29, 30, 35, 50 и 55 букв. Честно сказать, не буду делать, исполнять смертельный номер в эфире. Попробуйте, найдите в интернете эти самые слова и по нарастающей попробуйте их произнести. Вот это самое настоящее испытание, но честно скажу, что 50 букв, 55 букв, это, конечно, очень сильно. Скороговорки здесь встают в стороночке. Предлагаю слова эти самые не повторять, а лучше подпеть до конца часа «Бурита» и «Бай Индия». Работа «Кавалерия» уже совсем скоро. Мы продолжаем этот понедельник вместе с Первым областным.

0: Немного позитивной музыки в нашем эфире от Мартина, друзья. Прямо сейчас двигаемся далее. Немного поговорим о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, 7 июля на территории Сахалинской области. В Охе, Тымовском и в Смирных ожидается 14 градусов тепла, осадков не предвидится. В Углегорске до плюс 15, погода также без осадков. В Тамаре, Чехове и Холмске отметка будет равна 18 градусам, осадков не ожидается. В Невельске временами небольшой дождь, 17 градусов. В Северокурильске до плюс 12, осадков не ожидается. В Курильске небольшие осадки в виде дождя до плюс 15. В Южно-Сахалинске завтра ночью ожидаются осадки в виде дождя, 15 градусов тепла, днем до плюс 20, небольшой дождь. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Нужно вам всегда быть в форме.
5: Форма ведь должна сидеть.
6: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
7: Параноский молокозавод.
8: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
11: В «Матрешке» с 25 июня по 8 июля. Колбаса «Ратимир» краковская 349,95 за 400 грамм. Мороженое «Инмарко» «Магнат» шоколадный трюфель 149,95 за 67 грамм.
12: С «Матрешкой» выгода всегда.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Понятно, это вообще не заканчивается последние минут 40 просто. Похоже же смех на та-та-та-та-та-та-та-та. Смотрите, послушайте. А поймали тоже? Представляете?
2: Писячий будильник по утрам.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Реклама спонсора. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: На сегодняшний день, друзья, я знаю, что есть огромное количество людей, которые перед теми или иными манипуляциями, собственно, совершают всевозможные ритуалы, какие-то действия. Вот, и мы об одной категории таких российских граждан сейчас поговорим, Анна Гладырь все расскажет.
1: Признавайся, сидишь на дорожку? Стучишь по дереву?
0: Если честно, я вообще к этому очень по-другому отношусь. Вот как-то так.
1: Ну вот и посмотри, до чего ты докатился. Надо было прислушиваться к советам предков. Ну, пора ЕГЭ. Схлынуло, все сдали, все молодцы. Уже практически все знают свои баллы. И можно поговорить о чем-нибудь не таком серьезном. Поэтому эксперты решили выяснить, что у нас там с приметами. Потому что в мое время обязательно пятачок подкладывали под пяточку. Студенты кричали: «Халява, приди в форточку». Как сейчас у современных российских школьников и студентов с приметами и обрядами, об этом поговорим в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: Как показало исследование, 59% опрошенных используют счастливые ритуалы перед каждой важной работой, еще 40% перед особенно сложными экзаменами. Но половина призналась, что не верит в приметы всерьез, но и они им, кстати, помогают справляться с волнением. При этом 41% уверены, что такие ритуалы действительно работают, а 62% вспомнили хотя бы один случай, когда примета, по их мнению, принесла удачу. Вместе с традиционными способами, уже упомянутым пятаком под пяткой или какой-то счастливой одежды, там кто-то не стрижется перед экзаменом. Все больше, кстати, используют и современные аналоги тоже. Самый распространенный из них – это загадывать желание при совпадении цифр на часах. Например, 11-11, 22-22. Так делают 63% участников опроса. Еще 44% сохраняют в телефоне счастливые картинки, счастливое видео или музыку. А почти треть меняют аватарки или заставки перед экзаменами. Многие используют мемы и стикеры, как такие своеобразные талисманы. Но отдельный вид – это использование уже искусственного интеллекта. Половина опрошенных хотя бы раз спрашивали у нейросети, к гороскопам обращались или генераторам предсказаний, как пройдет экзамен. 22% делают это только тогда, когда переживают особенно. Особенно сильно. Исследование, в общем, показало, что ритуалы по-прежнему в тренде, потому что они дают чувство контроля, а его особенно и не хватает перед экзаменами. Не меньше помогает и другое. Например, чаты с сокурсниками или кураторами, где можно услышать простое «ты справишься». Уверенность подкрепляется знаниями и чувством, что тебя не оставили один на один с этим стрессом.
0: Вот и как раз-таки самое главное, друзья, понимать, что как бы ритуалы и всевозможные штуки вам, возможно, помогают справиться с тем самым стрессом, можно открыть печать, прочитать предсказания, но если вы ничего не учили, скорее всего, примета не сработает.
1: Но пятачок под пяточку все-таки подложите. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Когда сердечко бьется в ритм музыки, мне кажется, это тот самый замечательный момент эйфории. Purple Disco Machine помогает с этой реализацией, друзья. Ну а мы летим в следующий час. На Сахалине и Курилах 17 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Анна Гладырь.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале курса. Коротко о главных темах выпуска. Пляж «Анивское взморье» готов принимать посетителей. Дефекты на асфальтовых дорожках в парке Южно-Сахалинска устранят до конца июля. Выплаты для многодетных ко Дню семьи, любви и верности предложили ввести в общественной палате. Пляж «Анивское взморье» готов принимать посетителей. По информации мэрии муниципалитета, здесь есть все для комфортного отдыха. Детская и спортивная зоны, раздевалки, душевые, питьевые фонтанчики, теневые навесы, туалеты, которые работают круглосуточно. Безопасность на пляже обеспечивают спасатели. В экстренной ситуации через сенсорный киоск можно вызвать службу 112. Также на территории работают кафе. Безопасность воды в зоне купания подтверждает санитарно-эпидемиологическое заключение. Кроме того, водолазы провели обследование дна. Дефекты на асфальтовых дорожках в парке Южно-Сахалинска устранят до конца июля. Такую задачу подрядная организация обозначил глава города Сергей Нацадин. При этом для оперативной оценки объема работ подключится Департамент дорожного хозяйства и благоустройства. Проводить работы будут так, чтобы минимизировать неудобства для посетителей. Движение на участке улицы Толстого ограничили в Корсакове до 16 июня. Проезда до указанного срока нет от Экипажной до Байкальской. Причина – строительство системы водоотведения. Как сообщают в администрации портового города, объезд перекрытого участка предусмотрен через улицы Экипажную, Тенистую, Байкальскую. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Выплаты для многодетных ко Дню семьи, любви и верности предложили ввести в общественной палате. По мнению авторов идеи, подобная мера станет не только значимым подарком к главному семейному празднику, но и весомой финансовой поддержкой, так как расходы многодетных семей значительно увеличиваются во время каникул. При этом инициаторы отмечают, что размер выплаты должен зависеть от количества детей в семье. Ученые назвали самого быстрого паука в мире. Им оказался австралийский паук-охотник. Представители этого вида способны развивать скорость до 3,5 метров в секунду. Весят они при этом всего 3 грамма. Для замеров скорости передвижения исследователи задействовали специальные беговые дорожки из бумаги с координатной сеткой. Чтобы заставить пауков бегать, использовали мягкие кисточки. И в завершении выпуска коротко о погоде. В Южно-Сахалинске облачно, плюс 21. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Второй месяц июля, друзья, 6 число на календаре, и все это я говорю для того, чтобы у вас было осознание того, что есть еще время для того, чтобы провести это время, это лето классно и с чувством, с толком, с расстановкой, поэтому, как обычно, как всегда говорю, занимайтесь планированием, придумывайте что-то, какие-то для себя прикольные ивенты, для себя, для своих друзей, для своих близких, и самое главное, осуществляйте, вот чего я вам желаю. Ну а если говорить касаемо праздников, сегодня у нас Всемирный день поцелуя, поэтому после работы обязательно вспомните про свою вторую половинку, сделайте ей какой-нибудь, возможно, приятный подарок, ну или просто обнимите крепко-крепко и поцелуйте. Всемирный день кардиолога. Поздравляем данных специалистов с данным праздником, друзья. Пусть, как всегда, у вас будет поменьше, так сказать, больных, ну и, конечно, все ваши пациенты будут всегда здоровы и, так сказать, бодры. С этой информацией мы двигаемся только вперед. Оставайтесь вместе с нами. Больше позитива вам в уши.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Немножко расслабленности, друзья, добавим в ваш понедельник с помощью лайтовых новостей в рамках программы «Интершум». Давайте сразу начнем. Собака с королевскими манерами завирусилась в социальных сетях. Друзья, что происходит? Хозяйка выводила своего питомца на прогулку, но при выходе из подъезда он просто остановился. Девушке пришлось максимально широко открыть дверь и сделать низкий поклон. Только после этого пушистик соизволил двинуться дальше. Собственно, вот так вот выглядит грациозность. Естественно, видео набрало огромное количество просмотров. Обязательно, если не видели, посмотрите. Двигаемся далее. Вайб-кодер создал сеть для Егоров. Если у вас именно такое имя, запоминайте. Егор.онлайн. Да, зарегистрироваться в ней могут, как вы поняли, только носители данного имени. В эксклюзивной платформе можно создавать чаты, общаться между собой, публиковать посты в общей ленте и ухаживать за цифровым огородом. На главной странице также отображается количество активных Егоров в данную минуту. Ну, ожидаем ответ, получается, от Никит и Андреев. Едем дальше. Брокер купила 8-летнему сыну квартиру в центре Нью-Йорка, и теперь ему завидуют все в рилсах. Небоскреб расположен на легендарной 5-й авеню, в самом сердце Манхэттена. Комментаторы просят усыновить их, чтобы им тоже никогда не приходилось влезать в ипотеку. Ну, вот такие шуточные комментарии. Возвращаемся на Сахалин, друзья. В минувшие выходные на стадионе «Спартак» прошли матчи 5-го тура юношеской футбольной лиги Дальнего Востока. В гости к сахалинцам приезжала команда «Динамо Владивосток». День получился насыщенным, а результаты, ну, довольно разнообразными. Игра вот юношей до 18 лет закончилась для сахалинской команды победой со счетом 6-1. Более подробно о данном и других матчах читайте на astv.ru. Друзья, на сегодняшний день интершум у нас такой. Мы двигаемся далее. Еще порцию музыки ловите.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июля, на территории Сахалинской области, в Ахе, Тымовском и Смирных ожидается погода без осадков, на термометре до плюс 14. В Углегорске 15 градусов выше 0, осадков не ожидается. В Тамари, Чехове и Холмске отметка будет равна 18 градусам, погода без осадков. В Невельске до плюс 17, временами небольшой дождь. В Северокурильске 12 градусов без осадков. В Курильске до плюс 15, небольшие осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра ночью также ожидается дождь, 15 градусов на термометре, днем плюс 20, небольшие осадки в виде дождя. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Внимание владельцев «Мерседес-Бенц». Автоцентр «Гигант» теперь сервис «Мерседес-Бенц». Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. 100 дел. Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
6: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
7: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
8: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
9: Хочешь стать бизнесменом и получать доход от любимого дела? Центр поддержки предпринимательства регулярно набирает обучающие группы, где слушатели узнают, как выбрать идею для бизнеса, создать бизнес-план и найти первых клиентов. Заходи на сайт mybusiness65.ru, выбирай вкладку «Мероприятия» и записывайся на обучение. Реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
10: Внимание! В интернете участились рассылки фейковой информации. Не верьте всему, что пишут в сети. Будьте бдительны. Если вы получили пугающее сообщение, не пересылайте его другим. Не создавайте панику. Проверьте информацию в официальных источниках или у специалистов. Если информация содержит призывы к насилию или сообщение о возможных терактах, срочно звоните по номеру 112.
11: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
12: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости», у микрофона Анна Гладырь. Строили планы на вечер, а босс снова попросил доделать важное дело. Если задерживаться все же пришлось, запомните, ваше время стоит денег, и за переработки вам обязаны заплатить. Все подробности прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома» на Шлакоблочной 34А/1, телефон 50 52 38. Расценки прописаны в Трудовом кодексе. Первые 2 часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а все последующие часы не менее чем в двойном. С 1 сентября 2026 года порядок оплаты до 120 часов в год останется прежним. Правда, как показывает практика, не все работодатели спешат раскошеливаться. По данным опросов, в 2025 году с переработками столкнулись 47% россиян. Но каждый пятый не получил за них доплат, а по данным Минэкономики, только 11% работающих сверхурочно вообще видят дополнительные деньги в зарплате.
1: Другие новости.
2: Если вы входите в оставшиеся 89%, действуйте. Сохраняйте переписки, где начальник дает поручение. Пишите служебную записку со ссылкой на статью 152 ТК РФ. Если не помогло, обращайтесь в трудовую инспекцию. И помните, сидеть до ночи – это не подвиг, а статья расходов вашего работодателя. Если он забыл про оплату, напомните. Если не помогает, подайте жалобу. И не работайте за спасибо. Берегите себя и свои деньги. На этом все. Спонсор выпуска – магазин «Три гнома». Наш Шлакоблочная 34А/1.

0: Экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Утро на радио АСТВ начинается так.
1: Понятно, это вообще не заканчивается последние минут 40 просто. Похоже же смех на та-та-та-та-та-та-та-та. Смотрите, послушайте. А поймали тоже? Представляете?
2: Писячий будильник по утрам.
0: По будням с 7 до 11 утра. Новообластное шоу. Реклама спонсора. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости», у микрофона Анна Гладырь. Приходим домой, а кот смотрит на нас с полки, на которой ничего не осталось. Хочется закричать, но не спешите. Крик на питомца может обойтись дороже, чем разбитая ваза. Все подробности прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Юристы объясняют, если вы просто прикрикнули на животное, ничего страшного. Но если крик становится системой, а кот начинает бояться, прятаться или даже болеть, вот это уже статья. Крик вызывает у кошек и собак сильнейший стресс. Повышается кортизол, учащается пульс, могут начаться проблемы с мочевыводящей системой. По данным зоопсихологов, постоянные срывы на питомца часто приводят к тому, что животное начинает метить территорию и даже проявлять агрессию к хозяину. В России ежегодно регистрируют 1000 случаев жестокого обращения с животными. Часть из них начинается именно с крика. За систематическое истязание питомца грозит штраф до 15 тысяч рублей. А если вы доведете животное до болезненного состояния или причините ему вред, то срок может составить до 5 лет.
1: Другие новости.
2: Так что, если кот снова разбил кружку, просто глубоко вдохните, выдохните, улыбнитесь и купите новую. Это гораздо проще. И не забывайте, что крик не научит кота порядку, он научит его вас бояться. А вы ведь не этого хотели, когда заводили питомца. Поэтому берегите себя и своих пушистых. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.
1: Другие новости.
3: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июля, на территории Сахалинской области, в Ахе, Тымовском и Смирных ожидается погода без осадков, 14 градусов тепла. В Александровске, Сахалинском и Красногорске также осадков не предвидится, до плюс 17, в Ногликах 9 градусов выше 0, погода без осадков. В Поронайске и Макарове до плюс 12, осадков не предвидится. В Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске отметка будет равна 16 градусам, временами небольшой дождь. В Южно-Сахалинске завтра до плюс 15 ночью ожидаются осадки в виде дождя, днем 20 градусов, небольшой дождь. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама. Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда. На радио АСТВ. Реклама спонсора.
3: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
4: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
3: Тогда нам надо в «Школьник».
5: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: стерео.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также о распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра 7 июля на территории Сахалинской области. В Александровске, Сахалинском и Красногорске будет до плюс 17, осадков не ожидается. В Ногликах тоже без осадков, 9 градусов тепла. В Пронайске и в Макарове до плюс 12, осадков не ожидается. В Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске временами ожидается небольшой дождь, 16 градусов тепла на термометре. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток до плюс 15 ожидается дождь, днем небольшие осадки в виде дождя, 20 градусов выше 0, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8 914 755 56 85.

0: Свое родное островное.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
3: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
5: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьник».
6: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет! Знакомьтесь, удивительный музыкальный инструмент из Индии – ситар. Гриф длинный, корпус округлый, из тыквы. И целых, ну, то ли 20, то ли 23 струны, по-разному бывает. Но вот что интересно, они не все звучат, когда музыкант играет на ситаре. Часть струн, основные, по ним водят пальцами. А вот остальные, резонирующие, так сказать, симпатические, они начинают вибрировать в ответ и создают тот самый волшебный переливающийся звук, которым ситар и славится. Инструменту этому уже, ого-го, несколько веков. Он в Индии появился примерно в 13-14 веках. Можно сказать, что это душа индийской классической музыки. С его помощью музыканты передают самые тонкие оттенки чувств и даже целые истории. Вот в традиции индийской это называют рага. На ситаре играют специальным металлическим медиатором, его называют мизраб, который надевают на указательный палец. Музыкант водит им по струнам, а левой рукой подтягивает струны и скользит немножко по грифу. Вот так и рождаются эти характерные поющие и вибрирующие звуки. Ну а если доведется услышать ситар вживую, прислушайся внимательно. Его глубокий медитативный звук словно переносит тебя в совершенно другой мир.
1: Звуки музыки.

0: в областной столице 20.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. Губернатор Валерий Лимаренко встретится с жителями Ахинского района. Глава региона посетит муниципалитет во вторник, 8 июля. Встреча с населением начнется в 14.30 в здании районного дворца культуры по адресу улица Советская, 30. За час до этого здесь же прием граждан проведут руководители региональных органов исполнительной власти, сотрудники местной администрации, а также военный комиссар Сахалинской области и руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Новую дорожную камеру установили в Троицком возле детского сада «Радуга». Комплекс фото-видеофиксации появился у пешеходного перехода на дороге по направлению в Новотроицкое. Сейчас камера работает в режиме пусконаладки. За неделю она уже зафиксировала почти 6 тысяч нарушений ПДД. Самое частое – непристегнутые ремни безопасности у водителей и пассажиров. На втором месте – превышение скорости. Также за неделю камера выявила выезд на встречную полосу и непредоставление преимущества пешеходу. Пока информация о нарушителях не передается в единую базу МВД. Настройку и подключение комплекса планируют завершить уже в этом месяце. Беспилотник впервые выполнил перелет между Сахалином и Кунаширом. На пути аэродром Менделеева-Дронопорт Пушистый он преодолел 420 километров. Историческое событие стало возможно благодаря альянсу ведущего производителя беспилотников России компании «Зала» и беспилотного крыла авиакомпании «Аврора» «Аврора-Бас». Все 5 часов пути дрон поддерживал устойчивую связь с диспетчерами. Это обеспечило непрерывный контроль выполнения полета. Значимое событие в сфере беспилотной авиации совершилось при поддержке регионального правительства и по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Напомню, в прошлом году беспилотник «Аврора-Бас» также первым в России совершил перелет между Охой и Николаевском на Амуре. Эта дистанция была в 4 раза меньше, часть полета проходила автономно. В музейно-мемориальном комплексе «Победа» состоялся реставрационный совет, на котором подвели итоги проделанной работы и наметили планы на будущее. Так, все необходимые процедуры очистки от коррозии и ржавчины прошли уже 9 предметов. Среди экспонатов – медали ветеранов Великой Отечественной войны из цветного металла за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, за победу над Японией и другие. Для реставрации на третий квартал года отобрано еще 5 предметов. Киноконцертный зал «Октябрь» приглашает отметить День семьи, любви и верности. 8 июля гостей ждут сказочные герои, танцы, командные игры, аквагрим, конкурсы, подарки, бесплатный показ мультфильма. Билеты на него в том числе можно получить в кассе кинотеатра. Развлекательная программа на площади перед кинотеатром начнется в 10.30, вход свободный. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

данной минуте, друзья, у многих уже рабочий день действительно окончен. С этим фактом хочется вас поздравить, но, тем не менее, нужно поймать какую-то нотку расслабления в этот вечер, перед тем, чтобы войти уже во вторник и продолжить вот это рабочее действие, да, которое вы выполняете изо дня в день с понедельника по пятницу. Ну, а расслабляться мы с вами будем с ретро-хитами и с какими-то более свежими вещами в плане музыки. Сегодня у нас с 20.00 и до 22, то есть в течение двух часов, у нас будет звучать вся замечательная музыка, которая была на нашей радиостанции за последние 25 лет. Поэтому, скорее всего, вы сможете услышать ту самую композицию, которая в какой-то момент жизни действительно у вас связалась с очень приятным впечатлением и принесла много действительно положительных эмоций. Поэтому остаемся, вслушиваемся повнимательнее, ну и, конечно же, релаксируем, насколько это возможно. Поехали!

0: часа музыки без срока годности на радио АСТВ.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Немножко Black Eyed Peas добавили вам в уши, друзья. Сейчас двигаемся только вперед. Естественно, давайте поговорим немного о погоде, которая ожидает нас буквально уже завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра 7 июля на территории Сахалинской области. В Охе, Тымовском и Смирных ожидается погода без осадков. На термометре до плюс 14. В Углегорске 15 градусов, осадков не ожидается. В Томари, Чехове и также Холмске отметка будет равна 18 градусам. Погода без осадков. В Невельске временами небольшой дождь, 17 градусов. В Северокурильске будет до плюс 12. Осадков не предвидится. В Курильске временами небольшой дождь, 15 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске завтра ожидается до плюс 15. В ночное время суток будет идти дождь. Днем небольшие осадки в виде дождя, 20 градусов. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама. Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106. Телефон 300-139.
5: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
8: В «Матрешке» с 25 июня по 8 июля. Пельмени «Сибирский гурман» для мужчин 413,95 за 1 килограмм. Рис «Увелка» круглозерный 166,95 за 800 грамм.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июля,

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июля, на территории Сахалинской области. В Охе, Тымовском и в Смирных ожидается 14 градусов тепла, погода без осадков. В Углегорске до плюс 15, осадков не предвидится. В Тамаричехове и Холмске отметка будет равна 18 градусам выше 0, погода без осадков. В Невельске временами небольшой дождь, до плюс 17. В Северокурильске 12 градусов выше 0, осадков не ожидается. В Курильске временами небольшой дождь, 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра ночью ожидается дождь до плюс 15, на термометре днем 20 градусов, небольшие осадки в виде дождя. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
5: Приглашаем жителей и гостей островного региона на праздник русского чая в Углегорске. В программе конкурс-дегустация углегорского чая, чемпионат по выпеканию блинов, иван-чай из жаровых самоваров-гигантов, мастер-классы, тематические площадки, ярмарка, театрализованное представление с народными играми и забавами, силовое шоу русских богатырей, музыкальные гости праздника, сахалинский народный ансамбль казачьей песни «Воля», шоу-проект «Магнитофон», музыкальная группа Dreambox, город Южно-Сахалинск. Ждем вас на празднике русского чая в Углегорске. 11 июля. Стадион «Центральный». Начало в 12 часов.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском и в Красногорске ожидается погода без осадков – 17 градусов тепла. В Ногли до плюс 9, осадков не предвидится, в Поронайске и Макарове тоже без осадков, до плюс 12. В Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске в среднем отметка будет равна плюс 16, временами небольшой дождь. В Южно-Сахалинске завтра ночью также осадки в виде дождя, до плюс 15, днем 20 градусов, небольшие осадки в виде дождя. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июля, на территории Сахалинской области. В Охе, Тымовском и в Смирных ожидается 14 градусов тепла, погода без осадков. В Углегорске до плюс 15, осадков не предвидится. В Тамаричехове и Холмске отметка будет равна 18 градусам выше 0, погода без осадков. В Невельске временами небольшой дождь, до плюс 17. В Северокурильске 12 градусов выше 0, осадков не ожидается. В Курильске временами небольшой дождь, 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра ночью ожидается дождь до плюс 15, на термометре днем 20 градусов, небольшие осадки в виде дождя. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июля, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском и в Красногорске ожидается погода без осадков, 17 градусов тепла. В Ногликах до плюс 9, осадков не предвидится. В Поронайске и Макарове тоже без осадков, до плюс 12. В Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске в среднем отметка будет равна плюс 16. Временами небольшой дождь. В Южно-Сахалинске завтра ночью также осадки в виде дождя, до плюс 15. Днем 20 градусов, небольшие осадки в виде дождя. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Сахалинское время 4 часа утра. Радио АСТБ. Первое областное.
1: За спиной все эти годы мы считаем мили. За спиной все говорят, что мы сильнее были. Все сдуваются подряд, ведь они легче пыли. Но

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: решилась при поддержке регионального правительства и по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Напомню, в прошлом году беспилотник «Аврора Бас» также первым в России совершил перелет между Охой и Николаевском на Амуре. Эта дистанция была в 4 раза меньше, часть полета проходила автономно. В музейно-мемориальном комплексе «Победа» состоялся реставрационный совет, на котором подвели итоги проделанной работы и наметили планы на будущее. Так, все необходимые процедуры очистки от коррозии и ржавчины прошли уже 9 предметов. Среди экспонатов – медали ветеранов Великой Отечественной войны из цветного металла за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, за победу над Японией и другие. Для реставрации на третий квартал года отобрано еще 5 предметов. Киноконцертный зал «Октябрь» приглашает отметить День семьи, любви и верности. 8 июля гостей ждут сказочные герои, танцы, командные игры, аквагрим, конкурсы, подарки, бесплатный показ мультфильма. Билеты на него в том числе можно получить в кассе кинотеатра. Развлекательная программа на площади перед кинотеатром начнется в 10:30, вход свободный. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире. Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: 7.07 в Южно-Сахалинске. Всем огромный привет. Спонсор облобластного шоу в сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. С рыба, калея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106. У входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
1: Друзья, всем доброе утро. Здравствуйте. Большой привет. Но помимо того, что унылая погода за окном, есть и плюсы. Вот прямо сейчас смотрю на календарик. А там 7.07. 7 часов 7 минут. Ну, уже хорошо, загадывайте свое желание. Возможно, оно сбудется.
0: У вас секунды остались.
1: Все
0: нормально.
1: Кто не успел, тот не успел, кто успел, тот молодец.
0: А где мои золотые часы, собственно говоря?
1: Надеюсь, что вы загадали нам хорошее, теплое, жаркое лето, друзья.
0: Да, наконец-таки оно случится.
1: Когда-нибудь?
0: Да, и если да, тогда мы 8.08.08 встретимся с вами еще раз.
1: И загадаем еще одно желание.
0: Да, ребят.
1: Так, друзья, ну что, это облобластное шоу, в студии Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: Всем доброе утро, мы начинаем наш утренний эфир. Оставайтесь с нами или присоединяйтесь к нам.

0: Здесь ваш астрологический прогноз на сегодняшний день.
1: Всем доброе утро, добро пожаловать, мы начинаем. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория теперь доступна, и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Итак, овны, здравствуйте, как поживаете? Вы получите сегодня, в этот вторник, щедрое вознаграждение за работу, проделанную раньше.
1: Тельцы, сегодня у вас откроется дар убеждения окружающих в собственной правоте.
0: Близнецы, постарайтесь держаться распорядка дня, чтобы быстрее справиться с делами.
1: Раки, займитесь чем-нибудь не характерным для вас.
0: Львы, вы смотрите на свои проблемы под увеличительной лупой. Отложите ее в сторону.
1: Девы, постарайтесь провести день без гаджетов. Вам и вашим глазам надо отдохнуть.
0: Весы, события будут происходить с той скоростью, с которой удобно именно им, а не вам.
1: Скорпионы, неплохой день для покупок, если они были запланированы заранее.
0: Стрельцы, может быть принято окончательное решение по некоему спорному для вас вопросу.
1: Козероги, сегодня стоит сказать «да» спонтанным решениям.
0: Водолеи, вас будут ограничивать лишь те пределы, которыми вы сами себе придумываете.
1: Рыбы, помните, приходящая в вашу жизнь случайность, дверью не ошибаются. Такой гороскоп на сегодняшний день, друзья. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Доброе утро, 7.16 в Южно-Сахалинске. Чем сегодня будет нас Женя удивлять, чем баловать?
1: Друзья, сегодня вернемся в 2004 год. В этом году вышел хит «My Heart». Так называется этот хит, «Hit My Heart». Сингл итальянской группы Benazi Bros с вокалом итальянской певицы Дани. Benazi Bros не путаем с Бенни Бенаси, так как Бенни Бенаси создал проект со своим двоюродным братом, назвал его Benazi Bros. В общем-то, автором песни является оба брата и сама Дани. И интересный факт. В родной Италии сингл «Hit My Heart» вообще не вошел в чарты, однако достиг небольшого успеха в Швейцарии, Франции, Нидерландах и Бельгии. Ну а вот клип на песню очень полюбили музыкальные телеканалы. Пляж, лето, Дани в купальниках, в купальнике на песке. Как раз то, чего нам, сахалинцам, так не хватает этим летом. Поэтому будем представлять себе, вспоминать клип и наслаждаться как будто бы летом. Давайте слушать.

0: даже не трек, а скорее клип с теплыми воспоминаниями, ребята, здесь и сейчас, да, 7.20 в Южно-Сахалинске, давайте расскажем вам о погоде, насколько она будет жарче, чем этот клип, узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 7 июля. В Ахе без существенных осадков плюс 16, в Тымовском без осадков 19 тепла, в Смирных без осадков плюс 18. В Углегорске сегодня осадков не ожидается 16 тепла, в Тамари и Чехове временами дождь плюс 17, в Невельске и в Холмске до 18 тепла и временами небольшой дождь. В Северо-Курильске без осадков около 11 выше 0, в Курильске без осадков 18 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске сегодня временами дождь плюс 16, плюс 18 градусов днем, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Социальная газификация от компании «Прогаз-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «Прогаз-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
4: Сахалин – место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
5: Уголовный кодекс Российской Федерации. Статья 228. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств наказываются вплоть до пожизненного лишения свободы. Наркотики забирают жизнь и свободу. Скажи наркотикам «нет».
6: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент» – полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: В «Матрешке» с 25 июня по 8 июля. Колбаса «Ратимир» краковская 349,95 за 400 грамм. Мороженое «Инмарко» «Магнат» шоколадный трюфель 149,95 за 67 грамм.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
11: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Спонсор программы Интершум — Сбербанк.
2: Итак, друзья, расскажу вам парочку новостей, которые сейчас активно обсуждаются в интернете. Лингвист проанализировал старые переписки из 2010-х годов и пришел к неожиданному выводу. Все эти приветики, чмавки, лютя, да, и такие скобочки правые, которые характеризуют
1: улыбку, настроение,
2: что типа все хорошо, сейчас выглядит дико, но лингвистический анализ показал, что тогда люди общались без пассивной агрессии, душноты и выстраивание жестких личных границ. Если человек был рад тебя видеть, он так и писал: не парясь о том и не думая о том, что подумают со стороны и как это вообще смотрится. Он просто говорил: скуф, скуч, лю, прив. Все. И сразу было понятно, что человек настроен позитивно.
1: Ну и это тоже, конечно. Я только что узнал, что скобочки — это вышло из моды давно.
2: Сейчас, ну, в какой-то момент выходило из моды, но я проанализировала переписки подростков и смотрю, что стали добавляться скобочки. Вообще сейчас все, что ретро считается для них, это очень модно. Наушники с проводами, там телефоны сейчас вот эти вот кнопочные стали у них появляться.
1: Я, получается, не выходил из тренда. Молодец, хорошо.
2: Да, ты в нем активно присутствуешь.
1: Точно.
2: Так, есть следующая новость. Москвичка раскрыла измену своего парня благодаря штрафу за самокат. На видео с камер фиксации нарушения она узнала своего молодого человека, который ехал вдвоем со спутницей. Правда, второй пассажиркой оказалась вовсе не она. Сначала попался на камеру со штрафом, а потом и мне, заявила москвичка, и даже не знаю, что для него страшнее.
1: Да подождите, ну, молодой человек, подвезите, у меня...
2: У меня пакеты с продуктами.
1: У меня лапки, я не знаю, ну, всякое же могло произойти. Надеюсь, она...
2: Это что? Как, знаешь, как детям говорят: с чужими не разговаривайте на улицах. Вот и вы, мужчины, с чужими девочками и женщинами на улице не разговаривайте.
1: Как же тогда продолжать оставляться джентльменом, если ты вот приоткрыть там дверь, пропустить даму вперед?
2: Это пожалуйста, а вот подвести на самокате — это уже дело десятое.
1: Но ты же не знаешь, что там ножевое ранение, палец, ушиблась. Может быть, ты ее сбил где-то там до этого
2: и предложил свою помощь.
1: Конечно, я вас доставлю,
2: я рыцарь,
1: до травматологии.
2: Я вас довезу.
1: Конечно, надо разобраться в ситуации, надо разобраться. А то, понимаешь, на всю страну заявили, что он уже изменщик.
2: Вот так вот,
1: не
2: мужики,
1: зная,
2: видите,
1: ситуации.
2: Понятно,
1: да.
2: Один за всех и все за одного.
1: Спонсор программы Интершум — Сбербанк. Уйти на пенсию важно правильно. Преимущество пенсионной программы от Сбера — это бесплатное обслуживание вашего счета, повышенный кэшбэк и процент по накопительному счету. А еще приятный бонус — нет комиссии за оплату ЖКХ и переводы. Все подробности и условия в ближайшем отделении Сбера.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: доброе утро.
1: Доброе утро, друзья. Прямо сейчас готова вам рассказать про слово. Слово, в которое обозначение начало движение со спортсмена до сигнала старта, за которое может грозить дисквалификация. Так и тянет в это слово добавить буквы «Ш» и мягкий знак. Вот, сдержите свои порывы, лишние буквы там совсем не нужны. Слово «фальстарт» так и пишется и произносится без буквы «Ш».
0: Без фальши.
1: Без фальши, без всякой «фальстарт». Вот, запомните это, пожалуйста.
0: Спасибо.
1: И произнесите правильно.

0: 7 часов и 40 минут в Южно-Сахалинске. Для вас прямо сейчас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 7 июля, в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 16 градусов. В Ногликах осадков не ожидается, 13 тепла, в Поронайске 14. Далее осадков не ожидается: Красногорск 17 градусов, Макарове 12, в Долинске-Охотском временами небольшой дождь, до 17 тепла. В Корсакове временами небольшой дождь, плюс 15, в Аниве временами небольшой дождь, до 20 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске во второй половине дня дожди, плюс 16. В Южно-Сахалинске временами дождь, плюс 16-18, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Хотите развивать свой бизнес? Специально для участников СВО льготное кредитование до 5 миллионов рублей по ставке от 5% годовых. Сахалинский центр «Мой бизнес» поможет воплотить ваши идеи в реальность. Заходите на сайт moibusiness65.ru, узнавайте подробности и подавайте заявку уже сегодня. Двигайтесь к успеху с поддержкой национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
10: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал: начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй. Прекрасной жизни ход.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
13: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
14: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 7:46 в Южно-Сахалинске, а вы уже знаете, что нужно делать. Да, брать телефоны и набирать всем знакомый номер. А кто не в курсе, кто не знает?
1: 49-15-05, звоните прямо сейчас. Мы ждем игрока на нашу игру «Запой».

0: В библиотеке стартовала июльская программа летнего чтения, посвященная семье. Для юных островитян и их родителей в учреждении подготовлена насыщенная программа. На первом этаже организованы творческая мастерская, интеллектуальная зона и интерактивный квест. На втором этаже работает выставка «Викторина. Семейные сокровища». На третьем проводится онлайн-викторина «Семейная планета счастья». Программа реализуется в рамках комплекса мер по организации летнего досуга детей и подростков. В Москве инициировали проверку после того, как мужчина забрался на шпиль сталинской высотки на Котельнической набережной. Центральный корпус здания насчитывает 32 этажа, его высота со шпилем и звездой 176 метров. Видео с восхождением распространилось в социальных сетях. Правоохранители устанавливают личность экстремала. И в завершении выпуска о погоде. В областном центре сейчас пасмурно, 12 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: шоу. Всем привет, ребята! Спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей: пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома, магазин «Верный».
1: Друзья, всем привет, доброе утро, здравствуйте. Ну что, мы начинаем наш час, час для общения вместе с вами. Мы подготовили для вас тему, мы нарядили этот час так, чтобы вы точно могли к нам присоединиться.
0: И, кстати говоря, о теме. Сегодня у нас, ребята, очередной день, в рамках которого кто-то из вас получит приятный бонус в конце этого часа.
1: Да, за яркий комментарий мы подарим сувенир, за участие в течение недели шанс выиграть поло или ветровку. Мы благодарим магазин мерча «Сахалин» за подарки для наших слушателей, поэтому присоединяйтесь к нашему сегодняшнему обсуждению, и вы сможете стать обладателем уникального приза от магазина мерча «Сахалин», который находится, между прочим, на станции «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». И работают они ежедневно с 11 до 20.00. Официальный мерч «Сахалин. Маяк России» доступен на сайте merch-sach.ru. Все это вы можете приобрести в магазине, в общем-то, или выиграть у нас в эфире.
0: Итак, ребята, тема на этот час: с какой фразой нужно начинать диалог в молодежной компании?
1: Да, залетая в молодежную компанию, если хотите сразу, чтобы вас наградили своим вниманием, можно залететь со фразой «Six Seven».
0: Да? Сейчас актуально,
1: это очень,
0: да,
1: популярно. Никто не знает, что это значит, но...
0: Я со своей фразой «Привет, молодежь» вообще не туда попадаю.
1: «Йоу!» Тоже лучше так, наверное, не стоит
0: начинать. Да, мне кажется, что, понимая сейчас, в голове развиваю эту мысль, я понимаю, что как-то стыдно даже и «Привет, молодежь».
1: «Привет, молодежь».
0: Да, «Йоу!» Это же вообще...
1: Это вообще лучше.
0: Я думаю, если среди этой молодежи будет ваш ребенок, ваш подросток, да?
1: Он провалится от стыда под землю.
0: Сквозь землю. Он покраснеет очень быстро.
1: Да, да.
0: Поэтому, ребята, ну кто как себя вел с молодежью в подростковой вот этой вот компании, когда вы туда заявлялись, заходите в комнату, а там ваш...
1: Молодежь.
0: Ваша молодежь, да, ваша лично, и вот вокруг себя таких же собрало. Вот, что, как поприветствовать?
1: Да, как сделать это смешно, да, или наоборот, да, строго и серьезно.
0: Или не пытаться выделиться из толпы, а просто сказать «привет», да, и все, и закрыть после этого дверь. Может быть, кто-то проваливался уже, это знаешь, когда ты резко на какой-то вопрос неожиданно отвечаешь какую-то билиберду. Вот, и после этого такой себя по голове лупишь, когда выходишь уже из комнаты, думаешь, как можно было такое ляпнуть.
1: Нет, в 3 часа ночи в поту просыпаешься, надо было ответить.
0: Надо было ответить вот
1: так.
0: Да, отлично, очень знакомо. Итак, ребята, с какой фразой нужно начинать диалог в молодежной компании? Если есть у вас опыт, давайте подкиньте пару интересных идей. Мы ждем ваше сообщение, также на эту тему можно пошутить в Максе. Плюс 7 900 660 1505, ее номер.
1: Также есть у нас группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ тоже работает. Присоединяйтесь, давайте начинать.

0: Ребята, здесь ваш астрологический прогноз на сегодня.
1: Мы начинаем. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни», медицинского центра «Модус Вивенди», диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, вы получите щедрое вознаграждение за работу, проделанную раньше.
1: Тельцы, сегодня у вас откроется дар убеждения окружающих в собственной правоте.
0: Близнецы, постарайтесь держаться распорядка дня, чтобы быстрее справиться с делами.
1: Раки, займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас.
0: Ха. Львы, вы смотрите на свои проблемы под увеличительной лупой. Отложите ее в сторону.
1: Девы, постарайтесь провести день без гаджетов. Вам и вашим глазам нужно отдохнуть.
0: Весы, события будут происходить с той скоростью, с которой удобно именно им, а не вам.
1: Скорпионы, неплохой день для покупок, если они были запланированы заранее.
0: Стрельцы, может быть принято окончательное решение по некому спорному для вас вопросу.
1: Козероги, сегодня стоит сказать «да» спонтанным решениям.
0: Водолеи, вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе придумываете.
1: Раки, помните, приходящие в вашу жизнь случайности дверью не ошибаются.
0: А рыбы? Это не раки.
1: А, это рыбы были,
0: это
1: кстати.
0: Это рыбы были.
1: Угу. Ну, рыбы, раки, какая разница, да? Да, уважаемые рыбы, помните, приходящие в вашу жизнь случайности дверью не ошибаются. Вот так. Переделали все. Ну что, друзья, это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.
0: Ребята, у нас сегодня тема есть на этот час. Какой фразой нужно начинать диалог в молодежной компании? Ну, ваши предложения.
1: Да, пишите обязательно. У нас есть мессенджер Макс.
0: +7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». И помните, лучшие комментарии сегодня не только прозвучат в эфире, но и получат подарки — островные сувениры от магазина мерча «Сахалин» на горном воздухе.

0: Так, 8:20 в Южно-Сахалинске. Ребята, сегодня тема нашего эфира. С какой фразой нужно начинать диалог в молодежной компании?
1: Николай начинает свое сообщение. Когда собираются мои дети с друзьями, я говорю: здорово были, чё почём. Ну, Николай, хорошо, попытка зачтена. Молодежь просто сразу вам доверять начинает.
0: Ну, чувствую, здесь мне становится стыдно. Так, а вот еще один вариант, который, мне кажется, он вообще прям не попадает. Hi, guys.
1: Hi, guys, да.
0: Хали-гали, оттуда все.
1: Партрупер. Все, отлично. Так и будем начинать свои диалоги с молодежью.
0: Так и будем. Да, ребят.
1: Йоу, черемша, Дашуля написала. И, между прочим, черемша в современной культуре – это популярный интернет-мем, изображающий странное существо. Да, гибрид кролика и льва. Не то, что черемша, а то, что мы любим с вами, с борщиком.
0: Это не та черемша, ребята.
1: А здесь, да, совсем другое.
0: Это у вас уже слюнки потекли, да? И свеженькой захотелось.
1: А молодежь совсем по-другому это слово представляет.
0: Ну и то, какая молодежь, потому что так быстро меняются эти тренды их непонятные, да? Их.
1: И только поколение бумеров привыкло к йоу, да? А теперь уже нужно отвыкать.
0: Или хай-гайс.
1: И нам даже уже надо отвыкать к этому.
0: Ребята, с какой фразой нужно начинать диалог в молодежной компании, так чтобы стыдно не было никому, ни вашему ребенку, ни вам лично. Так, пишите нам в Макс, +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Напомню, что дарим мы сегодня островной мерч в виде подарков для самого яркого комментария на сегодня. Ну а в пятницу среди всех, кто на этой неделе выиграл, разыграем главный приз. Это поло или ветровка от магазина мерча «Сахалин».
0: Давайте прямо сейчас расскажем вам о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без существенных осадков 16 тепла, в Тымовском без осадков плюс 19, в Смирных без осадков 18 со знаком плюс. В Углегорске сегодня без осадков около 16 выше 0, в Тамаре и Чехове временами дождь плюс 17. В Невельске и в Хомске временами небольшой дождь, 18 градусов тепла, в Северокурильске без осадков плюс 11. В Курильске сегодня плюс 18 градусов и днем осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске временами сегодня дождь плюс 16, плюс 18, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33. Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-5685.
6: «Юнидент» – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
7: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
6: И самое главное – забота о каждом пациенте.
7: «Юнидент» – ваша улыбка – это наша репутация.
6: Телефон 40-18-18.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525. 505-525.
5: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
2: Приглашаем жителей и гостей островного региона на праздник русского чая в Углегорске. В программе конкурс-дегустация углегорского чая, чемпионат по выпеканию блинов, Иван-чай из жаровых самоваров-гигантов, мастер-классы, тематические площадки, ярмарка, театрализованное представление с народными играми и забавами, силовое шоу русских богатырей, музыкальные гости праздника, Сахалинский народный ансамбль казачьей песни «Воля», шоу-проект «Магнитофон», музыкальная группа Dreambox, город Южно-Сахалинск. Ждем вас на празднике русского чая в Углегорске. 11 июля. Стадион «Центральный». Начало в 12 часов.
5: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Что есть у нас?
1: Ну, у нас есть сообщение на нашу утреннюю тему. А тема звучит так.
0: Тема у нас звучит так, ребят, запоминайте, пожалуйста. Есть очень классное, кстати, сообщение. С какой фразой нужно начинать диалог в молодежной компании?
1: Так.
0: Мы решили спросить у вас, и позвольте, пожалуйста, потому что это очень важно. Мария пишет нам большое текстовое послание всем и каждому. Итак, доброе утро. Вспомнилась история. Нам с подругой лет 14, заходит ее папа и решил вспомнить молодость. Зашел в комнату с фразой «Hey, people, зацени мой эрокез». Мы в шоке молчим. Он опять «Хипуете плесень?» Мы ржем. Он посмотрел на нас, сказал, что ничего мы не сечем, и ушел. С того момента я поняла всему...
1: Эх, молодежь, ничего не понимает.
0: Да, с того момента я поняла всему свое время, и сейчас, слыша сленг молодежи, вспоминаю эту историю и не пытаюсь говорить с ними на языке своего детства. На языке своего детства, да, возможно, это вот,
1: вот
0: молодежь
1: своего детства
0: не поймет.
1: Своего детства, наверное, не стоит применять в диалоге, а вот... Их сленг стоит поучить и понимать.
0: Ну,
1: чтобы...
0: и понимать, ладно, но разговаривать на нем, мне кажется, это...
1: Нет, активно разговаривать, наверное, не стоит, но когда ребенок тебе что-то говорит, не стоит говорить, что ты там на каком-то языке говоришь. То есть с пренебрежением, я думаю, относиться к молодежному сленгу тоже не
0: Нет,
1: стоит.
0: Нет, это дело одно, а именно вот в рамках приветствия выучить что-то, зайти и попробовать удивить молодежь, типа, я тоже в теме, я тоже здесь, я с вами на одной волне. Зачем? Ты взрослый человек, тебя уважаю за то, что ты взрослый.
1: За то, что ты говоришь «Здравствуйте».
0: Да, это тоже имеет свой шарм, ребята, говорить на своем языке, на взрослом.
1: А если,
0: то, куда дети как раз стремятся
1: попасть. А если
0: попасть.
1: Как раз взрослый человек считает, что его язык – это молодежный сленг, и вот этот вот дядечка 45 лет все-таки пытается говорить, ну, что там у нас, кринж. Ну, кринж, кринжатина полная. Как ты считаешь? Ну вот, а он на полном уверенном считает, что...
0: Причем он только что...
1: Выглядит молодо.
0: Да, подъехал к тебе на самокате, да, и у него седые зачесанные волосы под гелем, да. Я не знаю, как относиться к таким людям, я таких не встречал, поэтому...
1: В общем,
0: а именно представлять себе в голове не очень хочется.
1: Я предлагаю относиться к таким людям легко и свободно, потому что каждому свое, знаете. Вот
0: конечно.
1: Кто-то хочет чувствовать себя молодым благодаря вот этим выражениям и фразочкам. Да, пожалуйста, почему нет?
0: Если тебе смешно, то посмейся.
1: И законов на то, что так разговаривать нельзя, нету. Поэтому... Разговаривайте, пожалуйста.
0: Что у вас, ребята, какими будут ваши варианты? Сегодня ждем их в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Напомню, что за самый яркий, креативный и уникальный, да, месседж, друзья.
0: 2007, молодец.
1: Да, мы наградим памятным сувениром, который расскажет о Сахалине без слов от нашего спонсора магазина «Мерча Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий», и работают ежедневно с 11 до 20.00. В общем, пишите обязательно.
0: Свои смс-ки. Так, с какой фразой нужно начинать диалог в молодежной компании? Есть у вас предложение, ребята, или все, в принципе, банально? Привет. Так, пишите, мы ждем.
1: Давайте.

0: 8 часов и 35 минут в Южно-Сахалинске. Спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать, и многое другое, все по доступным ценам.
1: Друзья, всем здравствуйте, кто только что к нам присоединился. Привет всем, кто с нами уже давно. Напоминаю, что мы сегодня с вами обсуждаем нашу утреннюю тему.
0: Тема у нас такая: а как, ребята, как бы вы поступили в этой ситуации? Внимание! Приветствие, приветствие. С какой фразой нужно начинать диалог в молодежной компании? Но да, это же важно.
1: Да. И я напомню, что за ваши яркие и оригинальные сообщения мы дарим уникальные призы от магазина мерча «Сахалин». Мы разыгрываем в течение недели маленькие призы, а в пятницу разыграем большой главный приз от наших спонсоров. Это будет ветровка или поло от магазина мерча «Сахалин». Между прочим, классный подарок. Поэтому присоединяйтесь к нашему обсуждению и продолжаем перечислять те сообщения, которые уже есть у нас.
0: Вот от Андрея пришло: привет, чё как?
1: Чё как? Угу. Но в целом, кстати, мне кажется, это как раз универсальное приветствие.
0: Чё как?
1: Ну да. Оно не очень понятное, не очень, скажем так, интеллигентная, но в целом
0: пойдет.
1: И в 98-м, и в 2005-м, и в 2026-м оно хорошо заходит.
0: Нейтральное такое.
1: Да.
0: Идет по времени, шагая, никак не изменяясь, но тем не менее остается, да?
1: Ну, выглядит, конечно, странновато, особенно если ты к подросткам куда-то, да, к 20-летним такой затесался, 40-летний мужичок.
0: Думаешь, что ты незаметен в этой тусовке?
1: Да, да, да.
0: Но со своим чё как?
1: Привет, чё как?
0: Да, ты выделяться сразу начинаешь.
1: Да, они, мне кажется, в этот момент даже больше испугаются, чем захотят с вами вести диалог.
0: Чё, как, чё, чё? И пошло вот это, чё, чё, чё?
1: И песня вот эта, да, а, чё? Эй, Майорка, это где? Это... И, кстати, с этой песни, если зайдешь, тебя сразу, ну, приму за своего.
0: Я не знаю, что это за песня.
1: Правда?
0: Эй, Майорка?
1: Я тебе сейчас покажу.
0: А, так,
1: за
0: хорошо.
1: Эфиром.
0: Ребята, с какой фразы? Я думаю, песню, надеюсь. Так, с какой фразой нужно начинать диалог в молодежной компании? Если у вас есть предложение или у вас есть стандартная какая-то фраза, которая, вы думаете, работает на все 110%, дайте нам ее, покажите, с чем вы заходите в комнату к молодежи. Напишите, пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте, Радио АСТВ, также наш телеграм-канал Радио АСТВ. Пишите, не забывайте, что вы нам нужны со своими сообщениями. И самые интересные мнения отмечаем сувениром. А в пятницу среди всех участников недели разыграем большой подарок от магазина мерча «Сахалин».

0: 8 часов и 41 минута в Южно-Сахалинске. С какой фразой нужно начинать диалог в молодежной компании? Ребята, если у вас подростки, и заходя к ним в комнату, как вы всех приветствуете? Угу. Как-то по-взрослому, по-своему, вот или Игорь, пытаетесь Игорь написал, соответствовать?
1: Здорово, бандиты!
0: Здорово, бандиты, да.
1: Слушайте,
0: да,
1: ну это вообще тоже, мне кажется, такая универсальная фраза.
0: Так, привет, медведь, ну а если серьезно, то в начале
1: привет, медведь,
0: то в начале диалога можно какой-нибудь подходящий мем использовать, ибо мемам все возрасты покорны. Да, но...
1: Ой, привет, медведь. Привет, вот вы медведь. Распаковали воспоминания сейчас.
0: Вскрыли коробочку.
1: Да. Это какой, 2005? Не знаю.
0: Не знаю. Так, доброе утро. Где она? Доброе утро. За сленг молодежи как-то не замечали. Сыну 13 лет. В его компании общение весьма нормальное. О. А приветствия у них очень интересные, необычные.
1: Рукопожатие. Просто рукопожатие.
0: Не, у них очень интересное, необычное рукопожатие.
1: А, необычное рукопожатие, это когда кулачок, ладошка, вот это вот, знаешь, отбил, тык-тык-тык. Это прям даже такой ритуальный.
0: У меня был такой знакомый друг, с которым мы тоже здоровались.
1: У меня тоже был такой товарищ, с которым мы так здоровались. И это было вот как-то заведено в какой-то момент. Мы что-то там придумали, и вот каждый раз так и здоровались.
0: А сейчас, если встретитесь, думаешь, сработает этот рефлекс или нет?
1: Нет, он там уже дед старый.
0: Как быстро взрослеют знакомые твои. Очень, да. А ты еще остаешься на волне.
1: А я еще на волне. Красотка. Я еще со своими сыновьями кулачком вот так могу сделать даже.
0: Им пока не стыдно, потому что очень маленькие.
1: Они еще думают, что мать в тренде.
0: Они еще думают, привет, медведь.
1: Да.
0: Ребята, что у вас? Расскажите нам, с какой фразой нужно начинать диалог в молодежной компании. Есть ли у вас какие-то примеры, когда вам было стыдно после того, как вы произнесли определенную фразу в этой самой компании? Или все нормально, вы уже привыкли?
1: Да, восприняли за своего, наоборот, в какой-то момент и поняли, ну свой человечек.
0: Да, подкиньте тогда идеи, чтобы быть своим. Что нужно сказать? Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Обязательно напишите. Напомню, что у нас есть для вас призы за самый яркий комментарий от магазина мерча Сахалин.
0: Прямо сейчас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 7 июля в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 16 градусов, в Ногликах 13, осадков не ожидается. Без осадков сегодня в Поронайск 14, Красногорск 17, Макаров 12, в Долинске-Охотском временами небольшой дождь, до 17 тепла. В Корсакове временами небольшой дождь плюс 15, в Аниве временами небольшой дождь плюс 20, в Малокурильском и Южно-Курильске во второй половине дня ожидается дожди плюс 16 градусов, в Южно Сахалинские временами дождь 16-18, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
3: Ассортимент большой, цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
10: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: проект «Семьи Южного» вернулся на улицы областного центра. Южно-Сахалинский финишировал велопробег «Огонь Победы». Мероприятие прошло уже в 7-й раз и было посвящено 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году 13 велолюбителей за 3 дня проехали 440 километров по маршруту от села Анор Смирныховского района до Южно-Сахалинска. К пробегу присоединились участники из Корсаковского, Макаровского, Невельского районов и областного центра. На финише в Южно-Сахалинске спортсменам вручили памятные знаки и благодарственные письма. Участок улицы Буюклы в Южно-Сахалинске полностью перекрыт для движения. Ограничения действуют от дома номер 10 до пересечения с проспектом Мира. Здесь стартовали работы по капитальному ремонту улицы. Дорожные службы и ресурсоснабжающие компании должны синхронизировать силы, чтобы завершить ремонт до начала нового учебного года. Автомобилистов просят учитывать информацию о перекрытии при планировании своих маршрутов. В Госдуме предложили включить профессиональное выгорание в клиническую практику. При этом авторы инициативы отмечают, что речь идет не о признании самостоятельного заболевания или психического расстройства, а о введении отдельной категории для описания состояния. По мнению депутатов, реализация инициативы позволит развить профилактику хронического стресса на рабочем месте, а также обеспечить более точную связь между системой здравоохранения, охраной труда и корпоративными программами укрепления здоровья. Фотопроект «Семьи Южного» вернулся на улицы областного центра. Праздничные баннеры с портретами вновь украсили город в преддверии Дня семьи, любви и верности. В этом году героями стали 5 семей. Увидеть праздничные баннеры можно на проспекте Мира, Победы и Коммунистическом проспекте, а также на площади Ленина и цифровых экранах города. В Дагестане спасли котенка, провалившегося в вентиляционную трубу. В шахте животное провело почти сутки. Спасатели вызвали неравнодушные жильцы дома. Вызволить котенка удалось, проделав лаз в трубе. Сейчас с ним все хорошо, котенку подыскивают хозяев. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: 9.09 в Южно-Сахалинске. Всем привет, ребята. Всем здравствуйте.
1: Да, доброе утро, добро пожаловать. Мы начинаем новый час, рабочий для всех остальных, Артем.
0: Для всех остальных. А мы здесь выступаем на расслабоне, ребята.
1: Нет, ну мы уже просто давно на работе.
0: А, и что это значит?
1: Большинство только начали.
0: Что мы устали больше вас, ребята.
1: Нет,
0: вы такие свеженькие.
1: Мы знаете эти, вот, которые подушечку взбили вам, только не для того, чтобы вы отдохнули, а для того, чтобы вы поработали.
0: Да, и полотенечко лебедем вот это вот
1: сделали. Да, это все для вас, друзья. Мы заблаговременно сделали так, чтобы вам работать было сегодня весь день хорошо, замечательно и бодро.
0: Да, давайте прямо сейчас же приступим к исполнению своих рабочих обязанностей под музыку на волне радио СТВ. Ваш астрологический прогноз также не за горами. Погнали!

0: Ваш астрологический прогноз на этот вторник.
1: Спонсор гороскопа, центр репродукции, цветок жизни, медицинского центра Модус Вивенди, диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, вы получите щедрое вознаграждение за работу, проделанную раньше.
1: Тельцы, сегодня у вас откроется дар убеждения окружающих в собственной правоте.
0: Близнецы, постарайтесь держаться распорядка дня, чтобы быстрее справиться с делами.
1: Раки, займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас.
0: Львы, вы смотрите на свои проблемы под увеличительной лупой, отложите ее в сторону.
1: Девы, постарайтесь провести день без гаджетов, вам и вашим глазам надо отдохнуть.
0: Весы, события будут происходить с той скоростью, с которой удобно им, но не вам.
1: Скорпионы, неплохой день для покупок, если они были запланированы заранее.
0: Стрельцы, может быть принято окончательное решение по некоему спорному для вас вопросу.
1: Козероги, сегодня стоит сказать «да» спонтанным решениям.
0: Водолеи, вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе придумываете.
1: Рыбы, помните, приходящие в вашу жизнь случайности дверью не ошибаются. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа – центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: про музло.
1: А что у нас по музыке? По качественной, по доброй и бодрой.
2: Ой, друзья, сейчас что расскажу, что покажу. Prodigy. Любимая моя группа. Переводится как «одаренный чем-то человек» или «гений». Применяется к человеку, когда хочется подчеркнуть его способности. Prodigy включена в Книгу рекордов Гиннесса. И альбом «The Fat of the Land» до сих пор является самым быстро продающимся танцевальным альбомом. Было продано 317 тысяч копий за неделю. И это не все. Второй рекорд в Книге рекордов Гиннесса за самое большое количество одновременных хитов. 20 апреля 1996 года сразу 10 композиций Prodigy вошли в главный чарт в Великобритании топ-100. Ничего себе, скажете вы. Да, именно так и было. В 1994 году Prodigy выпустили трек, который стал гимном целого поколения. No Good, Breakbeat, Hardcore и энергия подпольных вечеринок слились в звук, который до сих пор пробегают мурашками по коже. Но фишка в другом. В Британии в это время как раз приняли закон, который пытался запретить музыку с повторяющимся ритмом. По сути, весь рейв хотели запретить. В ответ ребята из Prodigy сделали альбом протест. Мрачный, злой, громкий. И это был не просто трек для танцпола, это был удар в ответ на всякие запреты. Рейв так и не смогли закрыть. Он звучал только громче. Вот Prodigy, спасибо вам, низкий поклон за целое поколение людей, которые выросли на электронной музыке.

0: Но это легендарная песня, легендарный трек, которая и сегодня уже звучит очень свежо, ярко и бодро. 94-й год, представляете, какой переворот случился в мире электронной музыки.
1: Да, мощно, ребята, заряжает, да, дискотеки, это все хорошо, приятные воспоминания. А ну давайте прямо сейчас отвлечемся немного и расскажем вам о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» и мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 7 июля, в Ахе без существенных осадков плюс 16, в Тымовском без осадков 19 тепла, в Смирных без осадков около 16, выше 0. В Тамаре и Чехове временами сегодня дождь плюс 17, в Невельске и в Холмске также временами небольшой дождь плюс 18 градусов, в Северокурильске без осадков 11 тепла. В Курильске осадков не ожидается, около 18 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске временами сегодня дождь плюс 16 плюс 18 градусов, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама. Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
3: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: 399-111. АСТВ. Ясно? Понятно о важном. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: станция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту «Дом, работа, магазин». Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежие афиши острова прямо сейчас.
1: Искусство тоже умеет быть летним.
2: Поймать лето можно не только на фото. В галерее «Город художников» открылась выставка «Лето в рамке», где островные художники собрали на холстах все, за что мы любим сахалинское лето. Солнечные пейзажи, морские берега, закаты и тихие мгновения, которые хочется сохранить надолго. В экспозиции представлены работы Илины Чирвы, Александры Куклевой, Натальи Петровой, Татьяны Коротких и многих других островных мастеров. Выставка проходит в галерее «Город художников» ТРК «Ситимолл», 4 этаж, и будет работать до 11 июля.
1: Лето для активных.
2: Есть идея для дружной компании. Все лето в Доме культуры Синегорья проходит квест под названием «Двери». Три тематические локации – история, искусство и литература. Десятки загадок, анаграмм и неожиданных заданий. Здесь можно не только весело провести время, но и узнать что-то новое. Проверить свою логику и внимательность, а также умение работать в команде предстоит каждому. И поверьте, некоторые головоломки сдаются далеко не с первой попытки. Участвуют группы от 10 человек. Дом культуры Синегорья. Подробности и запись по телефону 8 962 110 09 60. А также на сайте kultsakhalin.ru.
1: Добавим в летний календарь.
2: За громким именем всегда скрывается обычный человек. История Майкла Джексона – это лучшее тому подтверждение. В кинотеатре Кристи Синема вышла биографическая драма «Майкл», рассказывающая о пути артиста, чье имя навсегда изменило мировую музыку. До миллионов поклонников, стадионов и статуса «король поп-музыки» был обычный мальчишка по имени Майкл, которому предстояло пройти через невероятный успех, испытания и познать всю цену мировой славы. Эта история не только о музыке, но о человеке, который стал настоящей легендой. Смотрите фильм «Майкл» в кинотеатре «Кристи Синема». Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на АСТВ.

0: 9 часов и 41 минута в Южно-Сахалинске. О, информация о погоде на сегодня.
1: Итак, спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 7 июля в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 16 градусов. Осадков сегодня не ожидается в Ногликах – 13 градусов, Поронайске – 14, Красногорск – 17, Макаров – 12. В Долинске-Охотском временами небольшой дождь плюс 17, в Корсакове временами небольшой дождь плюс 15 градусов, в Аниве временами небольшой дождь плюс 20, в Малокурильском и Южно-Курильске во второй половине дня дожди плюс 16 градусов. В Южно-Сахалинске временами дождь плюс 16-18, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
5: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии и под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
2: Настала пора действовать. С магазинами 100 дел. Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. 100 дел. Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
7: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл, масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл, масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
2: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: А вот группа А-студио просит себе счастья, а мы просим наших уважаемых водителей быть внимательными на дорогах. И вот, например, есть информация у нас.
1: Хотите? Есть у тебя информация?
0: Да, хотите?
1: Хотите.
0: Слушайте. Участок улицы Антона Быклы полностью перекрыт для движения автотранспорта.
1: Все. Это конец.
0: Да. Ограничения будут действовать от пересечения с проспекта Мира до дома номер 10 по улице Антона Быклы. Здесь стартовали работы по капитальному ремонту улицы. Скоро будет красиво, качественно и прекрасно. Дорожным службам поручено завершить ремонт до начала нового учебного года. Поэтому они сейчас активно этим занимаются. И просим автомобилистов учитывать информацию о перекрытии при планировании своих маршрутов и быть аккуратными на дорогах.
1: Спасибо.
2: Реклама спонсора.
3: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
4: Это мне что, руками стирать, что ли?
5: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
4: Ну, мам!
5: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: 10:41 в Южно-Сахалинске. Для вас прямо сейчас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 7 июля в Александровске-Сахалинском без осадков погода плюс 16 градусов. Далее везде без осадков, по температуре пробежимся. В Ноглике плюс 13 градусов, Поронайск 14 тепла, Красногорске 17, в Макарове 12, в Долинске-Охотском временами небольшой дождь, плюс 17, в Корсакове временами небольшой дождь, 15 градусов, в Аниве воздух сегодня прогреется до 20 и временами небольшой дождь. В Малокурильском и Южно-Курильске во второй половине дня дожди, плюс 16, в Южно-Сахалинске временами дождь, плюс 16-18, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ребята, обл-областное шоу на сегодня завершено. 10 часов 56 минут в Южно-Сахалинске. И попрощаться мы с вами пришли.
1: Да, для этого и пришли. А еще напомните о том, что спонсор утреннего шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верно». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верно», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей. Пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейк и многое другое. Все по доступным ценам. Друзья, здесь были с вами этим утром Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: И мы с вами прощаемся до завтра. С 7 до 11 по будням обл-областное шоу стартует в эфире радио СТВ. Вы далеко не уходите, потому что на смену к нам приходит Денис Федосеев. Да, вот так?
0: Да, вот так.
1: Всем хорошего дня.
0: Счастливо.
1: Пока.

0: Это Coldplay на волне радио СТВ. Островное время 11:00. Самое время узнать о главных событиях.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. 7-летний мальчик попал под колеса автомобиля в Новоалександровске. Землетрясение почувствовали жители Углегорского района утром 7 июля. Ряд нарушений выявили при проверке качества ямочного ремонта в трех районах области. 7-летний мальчик попал под колеса автомобиля в Новоалександровске. ДТП на улице Науки произошло вечером в понедельник. По информации областной госавтоинспекции, ребенок на самокате внезапно выехал на дорогу из-за припаркованной машины. В результате он получил травмы. Землетрясение почувствовали жители Углегорского района утром 7 июля. По данным сейсмостанции Южно-Сахалинск, толчки зафиксированы в 8:23 по местному времени. Магнитуда составила 3,3. По оперативной информации, эпицентр находился на 4 километра северо-восточнее села Поречье. Толчки до 3-4 баллов могли ощутить жители Краснополя, до 2-3 баллов – Поречье. Ряд замечаний озвучили специалисты Сахдормониторинга при проверке качества ямочного района в трех районах области. Нарушения выявили на улицах Октябрьской, Кировской, в Тымовском. Здесь зафиксированы отклонения от нормы при замерах под трехметровой рейкой, неустраненный дефект вблизи ремонтной карты, просадку восстановленного покрытия. Аналогичные замечания сделали подрядчикам после обследования улиц Промысловой и Вокзальной Бахе, а также улица Академика Штернберга в Ногликах. Устранить выявленные замечания дорожники должны в ближайшее время. В детской областной библиотеке стартовала июльская программа летнего чтения, посвященная семье. Для юных островитян и их родителей в учреждении подготовлена насыщенная программа. На первом этаже организованы творческая мастерская, интеллектуальная зона и интерактивный квест. На втором этаже работает выставка викторины «Семейные сокровища». На третьем проводится онлайн-викторина «Семейная планета счастья». Программа реализуется в рамках комплекса мер по организации летнего досуга детей и подростков. Зарплаты у фотографов сильнее всего выросли в России за последний год. Они стали получать 1,5 раза больше, сообщают аналитики. Кроме того, согласно статистике, заметно больше стали зарабатывать переводчики, сотрудники негосударственных пенсионных фондов, дизайнеры и юристы. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас местами идет слабый дождь. Осадки возможны в городе на протяжении всего дня при температуре до 20 градусов тепла. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.